Наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: another girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

хорошо, когда все хорошо и удачно складывается для некоторых. Точно. But the Girls были далеко не первые в списке тех, кому в свое время предлагали исполнять эту песню. Она могла достаться Донни Саммер, Шер, Барбаре Стрейзанд, Дайане Росс и не только. Прям упущение. И такой в итоге диско-хит пролетел мимо них. Что там в таком случае нужно делать? Вроде локти кусать. Ну точно, столичная 20 минут 4-го. На Ретро FM скоро услышим Стинга.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Некоторые эмоции временами так и могут кричать «Oh no!». Сейчас на глаза попалась интересная мысль. Спрашивается, почему у людей, у которых выгорание, какая-то апатия, бесит советы про спорт и здоровое питание, которые как бы могут привести их в тонус. Ответ, потому что этими советами вы, образно говоря, хотите выжать сок из сухофруктов. Что-то в этом есть. В столице 3 часа 36 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Владимир Пресняков.

бывает. Не обязательно делать упор на какой-то конкретный цвет. Black or white, черное или белое. В случае деловых нас, делового стиля, ну что, миксуем их. Кому-то, наверное, уже пора отглаживать и отваривать рубашку. Ну, а нам в целом уже практически пора отправляться навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе РТФМ. Буквально еще услышимся в этом часе с Modern Talking и Виктором Салтыковым. И ровно в 4 по Москве стартанем. Такие планы.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вроде все на месте. Утренний экспресс отправляется. Вы знаете куда. Доброе, бодрое утро. 4 часа в Москве.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро FM.
3: Не зная горя, горя, горя, в краю Магадоли плещет

0: как и модно, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно
0: про жизнь и про

0: Отталкиваясь от этих слов Криса Нормана, I can't, скажу, сколько угодно можно что-то отрицать, но когда надо, так надо. Мысль о том, что насколько бы, может, массово все вместе не сопротивлялись некоторым событиям, это событие, она же новая рабочая неделя, никуда не денется. Сопротивление вообще может выйти боком, поэтому, если что-то подобное надумали, ну, как знаете. Так, в целом, адаптируемся, осваиваемся, все на позитиве. Конечно, буквально утреннего экспресса на Ретро-ФМ. Сейчас немного с вами проснемся и начнем позитивное общение. Объявлю координаты для ваших сообщений. Также, разумеется, лучшая музыка, интересные факты, события и актуальные астрологические прогнозы. Все будет в ближайшие 3 часа утреннего экспресса. Прослежу за этим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Да, звездам не терпится нам что-то уже насулить, насоветовать. По общим прогнозам, сегодняшний день потребует от нас продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений. Овны, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности. У тельцов в течение дня возможна неловкость или уязвимость, особенно в ситуациях, где нужно проявить себя. Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание. Раки, вы можете показаться себе не в лучшей форме, не берите в голову и не переживайте. Львы, присматривайтесь к событиям и людям, а выводы оставляйте на потом без поспешных оценок. Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали. Весам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм. Скорпионы, относитесь к событиям по-философски. Это сохранит вам нервные клетки. Стрельцы смогут с легкостью попрощаться с тем, что не нравится в окружении. А козерогам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях. Водолеям следует сделать упор на работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности. А рыб привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно. Поэтому осторожность в словах не помешает.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Она настоящая леди. Как-то попадалась тема, что народ возмущен тем, что понятие автоледи существует. А вот какой-нибудь автолорд, что-то подобное отсутствует в обиходе. Ну или массово не распространено. Что несправедливо как. В столице 4 часа 20 минут. На Ретро FM приближается Андрей Губин.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Бывают, естественно, случаи, моменты, когда, как и Фэр Дэвиду, совсем не изи, совсем непросто подобрать слова. Но в целом это не касается ежедневника на Ретро FM. Все подобрано. Всех самых интересных и значимых событий дня сейчас все расскажу. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре 7 сентября 2026 года, понедельник. День рождения сегодня отмечает американская певица и актриса Глория Гейнер. Нам она в первую очередь известна своими хитами «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye», которые мы всегда с большим удовольствием слушаем и переслушиваем на Retro FM. Гейнер, обладательница престижной премии «Грэмми», входит в зал славы «Грэмми» за выдающийся вклад в музыкальную индустрию. Как говорят критики, она поет так, будто песня целиком принадлежит ей. 7 сентября в 1856 году в Успенском соборе Кремля был коронован на царство Александр II. Выбор даты был весьма символичен. Именно в этот день, в 1812 году, произошла судьбоносная Бородинская битва. Говорят, в честь коронации фонтаны в Москве били вином. Александр II вошел в историю как проводник широкомасштабных реформ. В связи с отменой крепостного права и победой в войне за независимость Болгарии удостоен особого эпитета «Освободитель». В этот день, в 1992 году, в российской прессе впервые был использован термин «новые русские», который потом надолго зашел в наш обиход. Клише, обозначающее представителей общества, сделавших большое состояние в 90-е годы. А в 95-м году, конкретно именно 7 сентября, в Канаде из 245 тысяч литров молока изготовили самую большую головку сыра «Чеддер». Весом более 26 тонн. Ого! Так, сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба. Этот экологический праздник, установленный ООН в 2020 году, признан напомнить всем нам о проблеме загрязнения окружающей среды. Ведь воздух – один из тех источников жизни, без которого жизнь угасает мгновенно. По задумке организаторов, в этот день по всему миру должны проходить семинары, тематические выставки и лекции. На этом ежедневник прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро.
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

Что-что, истории «Вояж-вояж», например, «All What She Wants», «Ace of Base» точно не пройдут далее мимо нас на «Ретро-ФМ». Другими словами, скоро их услышим. В столице 4 часа 36 минут. Всем доброго, бодрого утра.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

По-осеннему уже размокропогодилось за столичным и не только окном. Лето осталось в воспоминаниях, ну или частично в новостях. У них лето вспоминает хорошим и теплым словом. Причем буквально назвав минувшее лето в России самым теплым за всю историю наблюдений. Никогда такого не было. Правда, жители Москвы и Питера могли этого не заметить. Температурные показатели в столицах в целом соответствовали норме, а вот на Урале и в Сибири были зафиксированы аномальные показатели, рекордные плюсы. В столице 4 часа 49, нет, уже 50 минут, несколько минут ожидания. Услышим Сэм Браун и Андреана Челентано на Ретро-ФМ.

0: 5 утра в Москве. Не останавливаемся, движемся вперед и вперед на утреннем экспрессе Ретро.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Вперед в новый день.

0: На тему суеты. Бывает иногда так закрутишься, что не знаешь, как выкрутиться. Но как выкрутить, поднять настроение себе и окружающим, в принципе, знаю рабочий способ. Как вариант, поделиться со всеми нами своими радостными событиями, достижениями. В целом, поделиться позитивом. Потихоньку обдумывайте свои сообщения. Скоро объявлю, куда их отправлять, откуда я их буду перенаправлять в эфир RetroFM. Такие планы в утреннем экспрессе точно имеются. По традиции, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические прогнозы. Все будет, обещаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. И уже сейчас все внимание к звездным сулениям.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 сентября, понедельник. По общим прогнозам, день потребует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений. Овны, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности. У тельцов в течение дня, возможно, неловкость или уязвимость, особенно в ситуациях, где нужно проявить себя. Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание. Раки, вы можете показаться себе не в лучшей форме, не берите в голову, не переживайте. Львы, присматривайтесь к событиям и людям, а выводы оставляйте на потом, без поспешных оценок. Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали. Весам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм. Скорпионы, относитесь к событиям по-философски, это сохранит вам нервные клетки. Стрельцы смогут с легкостью попрощаться с тем, что не нравится в окружении. А козерогам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях. Водолеям следует сделать упор на работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности. А рыб привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно. Поэтому осторожность в словах не помешает. Всем доброго утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: С позитивом, с вашими успехами, недавними достижениями встречаем утро на Ретро-ФМ. Так исторически сложилось и складывается в утреннем экспрессе. Похвастаться, рассказать свои позитивные истории вы, как обычно, можете в первую очередь в нашем канале в Максе Ретро-ФМ. Там сейчас появится специальный пост, комментарий к нему пишите, все увижу и затем озвучу. Также для позитива по старинке можно использовать и наш смс-портал 5533, начинайте свое сообщение со слова «Ретро-ФМ». В конце не забывайте подписываться. Самое яркое сообщение наградим. Автору его будет презент. Достанется тостер от «Ретро-ФМ». Пишите «Удачи в столице». 5 часов 20 минут.
0: Позитив.
1: На «Ретро-ФМ».
3: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101,2.

0: вот и нет. Сколько бы времени не прошло, наш ежедневник на RetroFM не забудет, кто чем и когда отличился. Все как только так сразу нам расскажет, напомнит. Например, сейчас в столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На RetroFM.
0: Сегодня у нас 7 сентября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1870 году, родился Александр Куприн, русский писатель и драматург. В историю отечественной литературы он вошел как автор повестей романов «Олеся», «Поединок», «Яма». Он также известен как крупный мастер рассказа. Среди его произведений в этом жанре «В цирке», «Болото», «Трус», «Конокрады», «Изумруд», «Гранатовый браслет», «Черная молния» и многие другие. День рождения сегодня отмечают американская певица и актриса Глория Гейнер, российская профессиональная теннисистка, заслуженный мастер спорта Вера Звонарева, теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевакин. Поздравляем, конечно. Так, 7 сентября в 1812 году состоялась Бородинская битва. Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развел малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. В честь великого исторического события установлен праздник – День воинской славы России. Сегодня, 7 сентября, отмечается День внучат. Это неофициальный, но очень теплый семейный праздник. Кем и когда он был придуман, точной информации нет, но ясно он признан укрепить семейные традиции, сделать обыкновенный будничный день ярче, интереснее, старшему поколению еще раз выразить свою любовь и заботу. Отпраздновать его просто можно несколькими поколениями семьи, устроить домашнее застолье, отправиться на пикник, меняться подарком. И это еще не все. Продолжение ежедневника следует.
1: Ежедневник.
2: На ретро.

прямо сейчас Сиси Кейдж на Ретро FM. Судя по количеству ваших позитивных сообщений в нашем канале в Максе, кто-то еще толком не проснулся. Давайте исправляйтесь, что ли, я скоро буду озвучивать ваши истории в эфире. В столице 5 часов практически 36 минут. Всем доброго утра.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Всем позитива и побольше. Ну или сколько есть, уже имеется в наличии. Ольга докладывает, заканчиваем смену. Все прошло спокойно. Всем доброго утра. Доброго, Ольга. Юлия в стихотворной форме прислала сообщение. Пишет: доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Мы вместе встречаем рассвет без проблем. Пусть этот день будет светел и ясен. Мир вокруг нас бесконечно прекрасен. У природы нет плохой погоды. Поверь, счастью открой свою главную дверь. Море позитива тебе желаю в этот день. Добрый с тобой. Летаю. От Елены. Доброго утра всем. Также всем желает шикарного начала недели. Пусть дни будут наполнены теплом, спокойствием и приятными сюрпризами. Пусть неделя радует и вдохновляет. Ну и девчата, Ольга, Юлия, Елена, надеюсь, в целом сейчас вас вдохновили на позитив, позитивные сообщения. Делитесь ими, своими достижениями, успехами. Все, что хорошо получилось, сложилось недавно. Ну или только идет к этому, делитесь в нашем канале в Макси Ретро-ФМ. Для этого там есть специальный пост. Не проходите мимо, как говорится, заглядывайте. В столице 5 часов 50 минут. До финала этого часа успеем услышать, кто такой-то у них.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: будем надеяться, по лайту, как-то налегке, насколько это возможно, пройдет этот понедельник. Всем доброго утра и добро пожаловать в утренний экспресс на Retro FM. Это, собственно, для тех, кто, может, вот только что присоединился с подключением. Чем мы тут занимаемся? Вкратце, что ли, просвещу всех подтянувшихся. Мы среди проверенных временем хитов, интересных событий, фактов, астрологических прогнозов пропитываемся позитивом, скажу так, радуемся успехам слушателей Retro FM. Свои позитивные истории, сообщения оставляйте, например, в нашем канале в Максе. Скоро все озвучу. Меня зовут Дмитрий Майоров, и прежде расскажу, что нам, кому и сколько насулили звезды на сегодня.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 сентября, понедельник. По общим прогнозам, день потребует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений. Овны, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности. У тельцов в течение дня возможна неловкость или уязвимость, особенно в ситуации, где нужно проявить себя. Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание. Раки, вы можете показаться себе не в лучшей форме. Не берите в голову, не переживайте. Львы, присматривайтесь к событиям и людям, а выводы оставляйте на потом без поспешных оценок. Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали. Весам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм. Скорпионы, относитесь к событиям по-философски, это сохранит вам нервные клетки. Стрельцы смогут с легкостью попрощаться с тем, что не нравится в окружении. А козерогам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях. Водолеям следует сделать упор на работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности. А рыб привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно. Поэтому осторожность в словах не помешает.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: С позитивом встречаем, начинаем день от Ксении. Всем нам доброго, бодрого утра. Пишет, наконец-то к ним в Севастополь пришла осень, хоть и море еще теплое. Всем желает утреннего позитива и хорошего настроения на весь день, чтобы все были добрее, побольше улыбок в нашей жизни. Так, что-то ни слова не вижу про завтрак. Поменялись традиции, что ли, или как? Мы тут на Ретро-ФМ, знаете ли, переживаем, следим, чтобы все были сыты и довольны. От Айдара также приветы. Желает всем хорошего дня, хорошего настроения, легкого понедельника. Галина из Соликамска пишет: «Доброе утро, страна! Каждая без исключений рада встрече с любимыми семьей, коллегами и Ретро-ФМ. Пусть на календаре понедельник, нас этим не испугать. Позитив и юмор поможет справиться с осенней хандрой. Желает всем легкой, гармоничной недели и добрых вестей. С теплым приветом». Для ваших теплых слов, точнее позитивных сообщений, еще точно найдется место в эфире Ретро-ФМ. Спешите, пишите, делитесь успехами, достижениями, реализованными планами. Например, в нашем канале в Максе Ретро-ФМ, там есть для этого специальный пост. Автору самого интересного, яркого сообщения за сегодня презентую тостер. Удачи, пишите.
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Life Talk Life. Живем, цветем и пахнем. Желательно приятно. Строчка, что ли, не вошедшая в эту историю Modern Talking. Ну, а если серьезно, всем доброго утра. В столице 6 часов 30 минут. Пора нам в очередной раз заглянуть в ежедневник. Пора узнать, кого и с чем сегодня можно поздравить.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре 7 сентября 2026 года. Понедельник. День рождения сегодня отмечает американская певица и актриса Глория Гейнер. Нам она в первую очередь известна своими хитами «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye», которые мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Гейнер, обладательница престижной премии «Грэмми», входит в зал славы «Грэмми» за выдающийся вклад в музыкальную индустрию. Как говорят критики, она поет так, будто песня целиком принадлежит ей. 7 сентября 1988 году группа «Комбинация» дала свой первый концерт, и эта дата стала считаться днем рождения коллектива. Надо заметить, что в этом же году вышел и первый альбом «Под конем». В нем вошли такие песни, как «Белый вечер», «Черная нитка», «Знаешь, что не любишь», «Хей, мама» и другие. С этим альбомом группа отправилась на гастроли. Поздравляем не только участников этой женской команды, но и нас с вами, друзья. В этот день, в 1947 году, в честь 800-летия Москвы, в столице одновременно были заложены 8 высотных зданий различного назначения, так называемые сталинские высотки. По одному за каждое столетие. Они должны были олицетворять мощь СССР и советского народа. В итоге были построены 7 зданий, которые в зарубежных путеводителях получили название «Семь сестер», а в московском метрополитене в этот день впервые в нашей стране были применены интервальные часы на станции. А еще, есть еще, сегодня отмечается праздник барабанщиков, день рыбовода, день рассказывания истории о летних путешествиях, день купите книгу, день сумчатого волка, день почувствуйте любовь, день любителей пива и день салями. Ну, явно есть что отметить. Отмечаем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: как некоторые советуют, чтобы ничего плохого не снилось, не было каких-то кошмаров, ну, просто не ложитесь спать, не засыпайте. Сложно, что ли? Да, так себе совет, конечно. Сейчас же встаем, просыпаемся вместе с утренним экспрессом на Ретро-ФМ. В столице 6 часов 35 минут по музыкальному курсу Билли Джоэл и Доктор Албан.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день ровно в 21:00.
4: Вечеринка.
8: Реклама.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Ремо
14: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.
8: Ретро ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Ольга делится радостью, что некоторые небольшие спонтанные покупки — это море радости на каждый день. Рассказала, что недавно приобрела себе дофаминовые кружки, тарелки. Они такого приятного ярко-оранжевого, бежевого цвета. Каждый раз, когда эти тарелки, кружки на столе у Ольги, само по себе у нее, она даже ничего для этого не делает, поднимается настроение. Так-так-так. Кажется, рабочий лайфхак для поднятия настроения. Без особых усилий нужно проверять. И Варя, благодаря бабушке, пишет, научилась вязать. И сначала тренировалась, можно сказать, на кошках. Вязала им такие небольшие одежи. И недавно выросла в глазах своих семейных. Она связала теплый, чудесный свитер своему отцу. Говорит, ему очень понравился. Ну, в восторге он. Это просто неописуемая радость. Хорошим умению научилась Варя. Что она молодец, и у молодца каждого должен быть тостер. Ей презентую его за самое позитивное сообщение на сегодня. На этом утренний экспресс заканчивает свое движение, вернется в эфир Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. А сейчас, через 10 минут, сразу после Биджис, и не только, встречайте утреннее шоу, первую смену на Ретро-ФМ. Я же побегу отсыпаться. Меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Столица уже 7.00, понедельник настает вместе с первой сменой на Retro FM. Всем бодрейшего утра! Конечно, хочется узнать, а что там, а как там. Новости на Retro FM от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Всем привет, доброе утро. Итак, доходы россиян, работающих на себя, начали расти теми же темпами, что и зарплаты штатных сотрудников. Как выяснили «Известия», за год доходы самозанятых увеличились на 14,2%, в то время как номинальные зарплаты работников в найме прибавили только 13,5%. Лидерами по росту выплат стали сферы ремонта и строительства, компьютерной помощи и дизайна. В то же время просели доходы курьеров и веб-разработчиков, хотя эта сфера по-прежнему остается одной из самых высокооплачиваемых. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер покидают Киев на поезде. В Киев переговорщики прибыли в воскресенье на поезде из Польши. Украинские СМИ сообщали, что переговоры проходили в несколько этапов. К ним подключались представители Великобритании, Франции и Германии. Напомню, 5 сентября Владимир Путин в Кремле встретился с Уиткофом и Кушнером. В Кремле назвали встречу, которая продлилась больше 3 часов, своевременной и весьма полезной. Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире, уступив это звание филиппинскому песо. Рейтинг рассчитали по стоимости обеда из бургера, картошки фри и стакана колы. На основе этих данных рассчитан курс национальных валют по отношению к доллару США по покупательной способности. Так вот, курс доллара по паритету покупательной способности более чем 2,5 раза ниже текущего курса и составляет 32 рубля 42 копейки за доллар. Первое место в рейтинге теперь занимает филиппинский песо. Курс этой валюты оказался почти в 4 раза ниже официального. Военные Ирана впервые испытали новую противокорабельную ракету над американским военным кораблем. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу американских войск, которые, цитирую, создавали помехи иранским судам и участвовали в морской блокаде. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские корабли уклонились от нескольких атак со стороны Ирана. Ну и последнее. В интернете бурно обсуждают фотографии президента США Дональда Трампа, на которых его волосы выглядят значительно темнее привычного. Внимание привлекли кадры, сделанные в пятницу в аэропорту Нью-Джерси, где запечатлен момент спуска главы Белого дома по трапу самолета. Некоторые пользователи провели параллели с киногероями, в частности, с образом Джеймса Бонда в исполнении Пирса Броснана. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. А на Retro FM начинается первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Retro FM. Утреннее шоу. Первая смена. На Retro FM с 7 до 11.
0: 8:03. Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, как выходные, ребята? Отоспались? Все бодренькие, нормально?
3: Нормально. А
0: ну,
3: ты как?
0: Время покажет. Первой сменой проверим. Да, в целом-то хорошо. Давай расскажем о том, что людей сегодня ожидает. Родная речь уже будет совсем скоро. Грамотность проверим. Ох, и игра острая. Ох, как споров много.
3: Кто бы знал, что именно на родной речи начнутся такие бойни. Просто люди будут...
0: Это же здорово.
3: Да там 2М. Да так положено.
0: Да, сегодня еще будет игра «Эффект Манделы», также «Руссо-туриста», новая игрушка про путешествия, ну и у нас невероятно интересная тема намечается.
3: У нас 3 новых игрушки за один день, пардон, так сказать, а вот это я уже намекнула на нашу тему, потому что мы сегодня будем говорить об этикете.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 7 сентября. День потребует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений.
2: Овнам, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности.
1: Тельцы. В течение дня, возможно, неловкость или уязвимость, особенно в ситуациях, где нужно проявить себя.
2: Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание.
1: Раки. Сегодня вы можете показать себя не в лучшей форме. Не берите в голову и не переживайте.
2: Львы. Присматривайтесь к событиям и людям, вы доставляете на потом без поспешных оценок.
1: Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали.
2: Весы, вам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм.
1: Скорпионы, относитесь к событиям по-философски. Это сохранит вам нервные клетки.
2: Стрельцы, сегодня вы можете с легкостью попрощаться с тем, что вам не нравится в окружающем пространстве.
1: Козероги, вам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях.
2: Водолеи, выбирайте для этого дня работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности.
1: Рыбы. Привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно, поэтому осторожность в словах не помешает.
2: А нам вообще ничего не помешает проснуться в хорошем настроении. Просыпаемся вместе.

0: вежливая Маргарита уже сказала.
1: Хорошего всем дня.
0: Что сегодня мы будем говорить об этикете.
1: You know.
0: Да-да-да.
1: Немножко подтвердила.
0: А с чего-то все началось, да?
1: Ну, с твоей истории.
0: Да, ребятам рассказал, ну, переехали же мы, да, тут начали знакомиться с новыми лифтами и соседями. Стоим, значит, ну, я чуть ближе к лифту стоял, и я запомнил когда-то, где-то, статье, что вот, типа, в лифт должен мужчина первый заходить. Ну, я на автомате, ну, то есть, стою и захожу, даже не думаю, девушку
1: женщину
0: вперед.
1: Женщину так подвинул, так.
0: Слушай, ну, там пару борцовских приемов было, все, чтобы освободить проход. В общем, ну, зашел я и как бы даже не думаю. Он так посмотри, потом до меня дошло. Вот она, наверное, обратила внимание. К этому это тоже мне джентльмен.
1: Она пришла, сказала, у нас, конечно, соседи, если честно, с, ну, какого-то, да, там этажа. Ну, такое себе.
0: Да, а я же помню, что вот, типа, лифт — это место повышенной опасности, что вот поэтому мужчина заходит первый. Ну, а я всегда захожу, там, тросы проверяю, свет нормально, нет, звуки в шахте есть, нет. Мне сосед такой, о, этот сейчас будет тросы проверять.
1: Это местный человек-паук. Я про Человека-паука смотрел на той неделе.
0: Да. Поэтому вот так случилось. И потому у меня вопрос. А вот стоит ли заморачиваться, да, настолько насчет этих вот правил этикета, да, которые, например, вот что связано с лифтом, да, звучат как-то иначе. Мы же привыкли девушку вперед пропускать. А здесь...
1: Ну, кстати, я бы никогда первая не прошла. Я жутко боюсь лифта.
0: Ну, поэтому... вот видишь, да? Ты бы это, то есть, оценила положительно. Но не все. Причем, говорят, в деловой обстановке, если бы мы на работу ехали, кто ближе стоит, тот и заходит, неважно, мужчина-женщина. А вот в такой светской обстановке принято, что джентльмен идет вперед. Ну вот, поэтому правил-то этикет очень-очень много, и мы экспертами не являемся.
1: Ни в коем случае.
0: Но с вашей помощью, я надеюсь, мы сегодня разберемся и выясним.
1: Да, потому что вот, например, мы знаем, что где-то, наоборот, нужно не чокаться бокалами на официальных фуршетах, каких-то светских приемах. А мы привыкли, что если не чокнешься, то да-да, он меня не уважает фактически.
0: Да, еще мы достаточно невоспитанные люди. Друг другу постоянно желаем приятного аппетита. Ну, в принципе, у нас, да, так принято. А ведь на самом-то деле большинство россиян удивятся, но все-таки, если вы не являетесь шеф-поваром заведения, да, то не надо это такое произносить. Фраза лучше подходит, пожалуйста, угощайтесь.
1: Слушай, вот какая странная была бы ситуация. Вот люди сидят, и ты говоришь, пожалуйста, угощайтесь.
0: Спасибо, разрешил.
1: Спасибо. Ну как-то да, немножечко странненько.
0: Я думаю, сегодня мы много интересных, необычных, странных и удивительных правил этикета сможем с вами разобрать. Но в первую очередь ждем вашей истории. Вот, а вы в каких ситуациях оказывались? Может быть, я не знаю, у вас есть, да, какие-то истории, связанные с этикетом, с которыми вы не согласны? Есть правила, которые вас возмущают или просто удивили когда-то.
1: В общем, друзья, сегодня будем говорить об этикете. Вот все, что на душе.
0: Да, и может быть, вы что-то от себя добавить хотите, да? Может быть, в цифровой этикет современный. Эти истории тоже будем ждать. Например, в Максе или в социальных сетях. Пишите, скоро будем это все разбирать.

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: 7.18, точное московское, первая смена на местах. Интересно, Рита, что же ты нам расскажешь? Ну, какие новости, кроме того, что волос покрасила?
4: Ну, во-первых...
3: Трамп покрасился, ты тоже. Что за день окрашивания-то,
4: ну,
3: а?
4: Мировые тенденции поддерживаю, понимаешь?
3: Ну, иду в ногу, смотри, молодец.
4: Я по политике же интересуюсь, по мне видно, а такой человечек.
3: Вообще, в душе я эксперт.
4: Но все-таки мне бы хотелось, чтобы, да, мы сегодня этикет с тобой обсуждаем.
3: Да.
4: Чтобы ты теперь ко мне на «вы» обращался. Объяснюсь. Можешь называть мне даже владыка части Беларуси. Вот так вот. Вон. Надеюсь, нас никто другой не слышит, потому что за такое может и прилететь.
3: Ага.
4: Не
3: давай,
4: слушаю.
3: Давай.
4: Короче, прочитала я тут одну новостишечку, что можно купить в Беларуси целую деревню за 9000 российских рублей. А как
3: а
4: тебе
3: так
4: такое, Дональд Трамп?
3: Подробнее, пожалуйста.
4: Короче, там осталось 7 домов. Находится деревенька Долгая, потому что мой путь к богатству, понимаешь, и
3: конечно,
4: владычеству
3: он таким и должен
4: был
3: быть.
4: Долгий. Примерно 200 километров от Минска, не так далеко. Вот, там всего лишь несколько домов.
3: Хочу сказать, примерно 200 километров от Минска. И вообще это Польша. Ну, купите часть Беларуси.
4: Короче, мини-хутор, своя земля, да. Там участочки 30-60 соточек, домики 40-80 квадратных метров.
3: А если покупаешь, тебя сразу зовут мэром или нет? То есть как эта должность сразу вручается вот,
4: ну,
3: с этой покупкой?
4: Я на это и надеюсь. Иначе зачем мне 9 домов в Беларуси, понимаешь? Поэтому теперь на «вы» как-то, да, официальненько. Пожалуйста.
3: Александра, ну 8 тогда на совещание к вам. Как договаривались?
4: Александровна, Александровна теперь.
3: Ну ладно.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
5: Каждое воскресенье в час дня.
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
9: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
14: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Диалог у нас и происходит с Маргаритой каждое утро. Чай, проснись ты уже. С добрым утром всем-всем-всем настроенным на первую смену. Это Ретро FM, и нам пора переходить к актуальным новостям. Которые нам любезно подготовил Вадим Рибман.
1: И уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в России полным ходом идет досрочное голосование на выборах в Госдуму. В нем участвуют жители самых отдаленных территорий. Для этого представители местных избиркомов отправились за сотни километров в труднодоступные районы. В Якутии голосуют оленеводы. Бюллетени и переносные ящики им доставили прямо в стойбище. За неделю в республике досрочно проголосовали уже почти 400 человек, в том числе золотодобытчики, вахтовики и коневоды. Напомню, основные дни для выборов депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября. Грузовой «Боинг» загорелся после приземления в аэропорту Майами. Лайнер выполнял рейсы из Пуэрто-Рико. Во время приземления он не сумел затормозить, снес ограждение и выехал на проезжую часть, где задел несколько автомобилей. По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек. Аэропорт Майами временно приостановил работу. Лосось и икра подорожают в России. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простою портов и логистических компаний. Эксперт подчеркнул, что плохая путина также приведет к подорожанию лососевых и красной икры. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что темпы вылова лососевых отстают в 2,5 раза от прошлогодних. Океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, которое, как считают ученые, может стать самым мощным за всю историю наблюдений, способно привести к резкому потеплению в европейской части России и Западной Европе. Об этом известием рассказали в Институте океанологии. Эль-Ниньо, напомню, это естественное природное явление, не связанное с деятельностью человека. Оно возникает периодически и характеризуется повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Ну а между тем, на этой неделе в Москву вернется тепло, об этом рассказал синоптик Александр Шувалов. По его словам, переломным днем станет среда, дожди закончатся, начнется потепление. Самый холодный день будет завтра. Температура днем составит около плюс 12, а ночью будет от плюс 5 до плюс 9. Начиная со среды, давление вырастет, ветер сменится на юго-западный, и уже в четверг потеплеет до плюс 20, в пятницу до плюс 24. Выходные, по предварительным прогнозам, также будут теплыми, плюс 21, плюс 22, однако возрастет вероятность дождя, заключил синоптик. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем отличного дня.

0: Первая смена подготовила для вас 5000 рублей и нелегкое испытание.
1: О, нет, вообще нелегкое, потому что у нас впереди игрушечка «Родная речь». Кто бы знал, что там такая заруба грамматическая начнется. Но нам только интереснее за этим всем наблюдать.
0: В этой игре, да, мы определяем правильное ударение. Еще раз отметим, правильное, а не то, которое допустимое.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, есть возможность выиграть до 5000 рублей.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
9: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: Моя клиника.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
14: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
15: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода «Серебряная» производится там, где нет водопровода.
16: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
17: Утреннее шоу.
18: Первая смена.
17: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Сурганова.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Начинаем уроки русского языка. В этой игре будет 5 вопросов, на кону 5000 рублей. Нужно с ударением определиться. Слова непростые, иногда ударение нас удивляет, иногда вызывает споры. Что ж, с этим будем разбираться. И поможет нам в этом Владимир из Уфы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Владимир, у вас как вообще по-русскому? Какие оценочки были?
2: Ну, вообще четверка.
3: Четверка. Это хорошо, потому что здесь как бы отличники, ну, я даже не знаю. Тут такие слова, что нужно как бы немножечко, ну, вот знаете, не так я точно знаю, а вот да рискну. Вот так вот.
1: Да, ударением. Иногда интуиция может быть довериться, да, и подумать, а может быть то, как я считаю, правильно, на самом деле не так. В общем, желаем вам удачи. Чем больше правильных ударений назовете, тем больше 1000 рублей выиграете. Только мы вам предлагаем на выбор 2 ударения. Вы говорите не первое или второе, а прям произносите слово, как считаете правильным. Готовы?
2: Готов.
1: Тогда начнем игру.
3: Итак, первое слово. Предвосхитить. Предвосхитить.
2: Так. Предвосхитить.
3: Приняли.
1: Дальше. Бармен или бармен?
2: Бармен.
1: Угу.
3: Далее. Щемит или щемит?
2: Щемит.
1: Далее. Латте или латте?
2: Латте.
1: Угу.
3: Ой, господи, как же сложно читать. Откупорить или откупорить?
2: Так.
1: Ну, давайте.
2: Откупорить.
1: Принимается. И давайте проверять. Да тут и проверять почти нечего. Предвосхитить. Вы сказали, это правильно, это плюс 1000 рублей.
3: Это шок, если честно, у меня.
1: Дальше. Слово «бармен». Вы сказали именно так, и это правильно. Это еще 1000 рублей. Да. Что ж, далее у нас шло «щемит», «щемит». Вот вы сказали «щемит». Все-таки «щемит». Так что здесь без 1000 в третьем варианте. А, «латте» — это правильно. Это еще 1000 рублей, вы сказали. Ну и финальный 5-й вопрос был тоже непростым. Вы выбрали версию «откупорить». Это правильная версия. Получается, ошиблись только вот «щемит», «щемит». Остальные все 4 правильно. И вы получаете 4000 рублей от Retro FM.
3: И кажется, это рекорд в данной истории.
1: Да, пока никто вам четверочку, да, не брал.
3: А вот у меня вопрос. Вот предвосхитит, превосхитит. Это вы вот решили пойти от того, что... Да вот я как говорю, скажу по-другому.
1: Да, выберу
3: от
1: противного.
3: Или вы знали?
2: Нет, честно говоря, не знал.
3: Угу.
2: Вот,
3: ну,
2: просто...
3: Предвосхитили, так сказать.
2: Вообще, слово «восхищаться», угу, ударение идет вообще в другое место.
1: Это точно.
2: Вот, ну...
1: Ну вот
2: интуиция,
1: видите,
2: подсказала.
1: Да, и вам, и всем слушателям, да, иногда нужно понять, какое для тебя привычное, и выбрать
3: сделать
1: противоположное.
3: Наоборот.
1: Да, в этой игре иногда помогает. Владимир, поздравляем, 4000 рублей ваши. О том, как получить деньги, мы расскажем вам через несколько секунд. Да, ну а вы, уважаемые слушатели, дозванивайтесь. Как видите, да, 5000 на кону, можно выиграть максимальную сумму, если продемонстрировать грамотность на 5. Вот, ждем в следующих играх.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Продолжает в рамках игры «Родная речь» разбираться со сложными ударениями. Что мы узнали сегодня? Как правильно произносить? Итак, говорите «предвосхитить». Далее произносите «бармен».
1: Бледный бармен с дрожащей рукой.
0: Александр, принимается замечание.
2: Здесь можно.
0: Но к Александру Иванову претензий нет. Да, поэт имеет право. Далее «щемит». Далее «латы». Ну и, наконец, «откупорить». Вот эти пять сложных слов сегодня остались с нами.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас сегодня...
0: Ясен-красен, работа такая.
2: Мы сегодня обсуждаем день этикета, поэтому, пожалуйста, пишите все, вот, что наболело. Знаете, важен ли вообще этикет в современной жизни? С какими правилами этикета вы согласны или не согласны? Что вас вообще возмущает, удивляет и, как мы узнали, предвосхищивает, если можно так еще и сказать? Так точно нельзя сказать.
0: Лучше в эту сторону не греби, подруга.
2: Пишите нам во все соцсети, а мы все прочитаем.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: В пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
16: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-In и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня говорим про этикет. Важен ли он в современной жизни? С какими правилами этикета вы не согласны? Что, может быть, вас удивляло? И в каких историях, ситуациях вы бывали, которыми готовы поделиться в Максе или в социальных сетях? Вот Вадим Федералов пишет, что этикет, безусловно, важен, но есть правила, которые смущают. Например, согласно правилам этикета, когда кто-то чихает, нельзя говорить «будь здоров». Хотя вот язык сам поворачивается. Считается, что акцентировать внимание на неловком моменте, вот это больше неправильно.
2: Кто-кто?
1: Да-да-да, вот как герой Антона Павловича Чехова еще говорил, что истинная вежливость заключается не в том, чтобы не пролить соус на скатерть, а в том, чтобы не заметить, если это сделал кто-то другой.
2: Нет, ну это действительно, это правильно. Но если мне кто-то из вас, запомните, вы двое здесь сидящие, не скажет «будь здорова»,
1: я буду считать, что вам плевать на меня и мое здоровье. Вот это да, это тонкая игра, непонятно.
2: Как я чихаю периодически 7 раз вот этот.
1: А ведь понимаете, мы же как вежливые люди 7 раз и говорим. Вот это больше всего напрягает. Разок-то несложно.
2: Да, Владимир нам пишет. А я лично всегда пропускаю первым девушку, чтобы проверить, поломается или нет, полетит самолет или нет. И говорит, вот так у нас в России, как бы первым пропускают девушку, испытательницу в космос или без космоса. Да какая разница, испытание есть испытание.
1: Идите вперед,
2: проходите,
1: проверьте.
2: Да.
1: Генрик пишет, вот интересное сообщение, слушайтесь. По этикету воспитанный узнает воспитанного, а продвинутый отсталого. Обратите внимание, как в фильме «Москва слезам не верит» держит приборы мама. А как Рудик и Катя. Меньшов тонко дал понять, кто есть кто в этой сцене. Ребята, всем быстро находить в интернете сцену, потом обсудим вместе. «Москва слезам не верит», мама, Рудик и Катя.
2: Да, у нас еще много сообщений, очень скоро все прочитаем. Пишите, пишите, мы все найдем и скоро встретимся.

0: Столица уже 8.00. Первая смена. Саша, Рита и самый актуальный в мире Вадим. Новости. Вадим Ривман, прошу.
1: Да, спасибо, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в России разрабатывают новую систему оплаты труда врачей. В нашей стране к концу года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не меньше половины заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более половины оставшейся суммы. Внедрение новой системы планируется начать со следующего года. Одна из основных целей реформы – сократить существенные различия в оплате труда между регионами и повысить привлекательность работы врачей в государственной системе здравоохранения. Оценка за поведение, которую в пилотном режиме вводят для учеников 2-8 классов в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Она также не повлияет на аттестат. Об этом заверил министр просвещения России Сергей Кравцов. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. В рамках пилотного проекта используются 3 уровня оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Исследование также показало, что 75% опрошенных готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам в любом случае только 11% участников. Ну и последнее. Дональд Трамп назвал Луну собственностью Соединенных Штатов. Президент США опубликовал в своей соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша» и флагом США в конце. Дополнительных подробностей пока он не привел. Между тем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс заявил, что Луна не может принадлежать отдельному государству, а любые претензии на ее территорию не имеют юридических оснований. По его словам, такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая, конечно, Луну и другие небесные тела. Еще назову курсы валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю всем отличного дня.

0: 3 минуты 9 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, надо с Луной разобраться. Все-таки, какая она? Американская, не американская? Надо песню тогда будет переписывать. Слушай, ну так катилась пони. Катилась пони по Луна без разрешения. Попала под санкции, да? Ладно, это что касается новостей. А у нас такие планы. Эффект Манделы. Новая игрушка в первой смене будет уже через полчаса. Да, и можно будет в ней выиграть настольную игру и фирменную футболку Ретрифа.
1: Да, друзья, а также у нас сегодня день этикета, поэтому, ну, пожалуйста, очень бы хотелось, мельбардон, вот это все, высказывайтесь. Все ваши мысли про этикет во все наши соцсети, а мы с удовольствием все это прочитаем.
0: Ну, а сейчас звезда круиза Ретро FM, доктор Албан, погнали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня 7 сентября, понедельник. День потребует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений.
2: Так, овны, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности.
1: Тельцы, в течение дня возможна неловкость и уязвимость, особенно в ситуациях, где нужно проявить себя.
2: Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание.
1: Раки, сегодня вы можете показать себя не в лучшей форме, не берите в голову и не переживайте.
2: Львы, присматривайтесь к событиям и людям, а вы доставляете на потом без поспешных оценок.
1: Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали.
2: Весы, вам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм.
1: Скорпионы, относитесь к событиям по-философски. Это сохранит вам нервные клетки.
2: Стрельцы, сегодня вы можете с легкостью попрощаться с тем, что вам не нравится в окружающем пространстве.
1: Козероги, вам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях.
2: Водолеи, выбирайте для этого дня работу, которая требует внимательности и интеллектуальности. Включенности.
1: Рыбы, привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно, поэтому осторожность в словах не помешает.
2: И просыпайтесь вместе с нами в хорошем настроении.

0: А ведь есть же такие правила этикета, которые мы помним еще с давних времен. А вот мы решили немного пофантазировать и ввести новые, скажем так, современные
1: правила этикета.
0: Давайте, да. Пофантазируем, но всерьез это можно не воспринимать. Тем не менее, стоит задуматься.
1: Итак, первое. Вот было. Не говори с набитым ртом.
0: Было.
1: А сейчас не записывай голосовые с набитым ртом.
0: О, это вдвойне отвратительно будет. Я-то их в целом не очень одобряю. А с набитым это как двойной удар. Всегда возвращай то, что одолжил. Особенно за зарядку.
1: Это вообще 100% нужно делать.
0: Святое.
1: Далее, не показывай пальцем. Ну, конечно, у человека есть же имя.
0: Угу.
1: Если не знаешь, можно сказать, вон тот, в ужасненькой рубашке.
0: Так сына и учу. Не бери чужие вещи без спроса. Особенно телефон. И не читай чужую переписку. Ну, хотя бы не делай этого вслух.
1: Это вообще нельзя. Далее. О, вот это мое любименькое. Не звони по видео без предварительного сообщения.
0: Согласен.
1: Вообще, во-первых, не звони. И в конце концов, ну, будь человеком, дай хотя бы накрасить.
0: Да, в первую очередь к мужчинам обращаются. Уважай старших, особенно в семейном чате. Вежливо отвечай на воскресные открытки с поздравлениями.
1: А если вот эти «Доброе утро, как дела? Солнышко зашло!»
0: Умей отвечать на эти сообщения вежливо, Маргарита. Не
1: Галя,
0: просто, но надо уметь.
1: Это очень сложно. Не опаздывай. Если опаздываешь, пиши 5 сек, мчу. Опаздываешь на 10 сек, с тебя минутное голосовое с извинениями. Но помним, да, не с набитым ртом.
0: Да-да-да. И уступай место старшим. А пароль от Wi-Fi младшим. Это все новые современные правила этикета, которые мы предлагаем. А вводить их или нет, решайте сами. Но что мы точно вам пожелаем, так это послушать Сиси Кетч на Ретро-ФМ.

0: оправданы. Официально оправданы все, кто использует слово кофе в среднем роде.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Я бы, в принципе, не обратил на это внимание, если бы об этом не сказала филолог Светлана Гурьянова. А я привык доверять информации людям с фамилией Гурьянов. Так вот.
1: А то могут разорвать.
0: Да, употреблять кофе в среднем роде можно только в разговорной, правда, речи.

0: Называть кофе оно допустимо в обычном разговоре, но для официальной речи ни-ни. Эксперт Светлана Гурьянова рассказала, что изначально это слово вообще использовалось в среднем роде, а в мужской оно трансформировалось, возможно, под влиянием вот этого вот немецкого и этого вот французского языков.
1: Я
0: доверять или нет этой трансформации в мужской род? Ну, уважать или нет этот переход, ну, эту перебежку из среднего в мужской?
1: Уж я человек, который вообще не то что на «ты», там на «вы», на «простите, пожалуйста», с ударениями, как в нашей игре, я поняла. Меня даже рядом не стоят. Но даже мне как-то немножечко режет, если честно.
0: Да, это Рита говорит про нашу игру «Родная речь» в честь наступления нового учебного года. Она уже сегодня состоялась, но каждый день можно выиграть до 5000 рублей. А кофе, ну давайте все-таки будем стараться произносить «он мой».
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
9: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша правил проведения количества призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
16: А почему мы так долго гуляем?
17: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
18: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
19: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214-ФЗ.
20: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
21: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: mundo se ve como mora. Suis-me pas, je te séduirai.
1: Ну вот мы так себе и вели на концерте примерно. И думали, никто не видит. Это мы про концерт на круизе Retro FM, где выступала великолепная Ингрид. А кто знает, может быть, еще и выступит.
2: Да, кто же знает. Ну, мы будем надеяться.
1: Но она точно стала нашей близкой подругой всего коллектива Retro FM.
2: Да, меня даже звала там, ну, искать парня вместе с ней.
1: Но об этом мы поговорим уже в другой раз, страна. А сейчас мы будем говорить об актуальных новостях. Всем бодрейшего утра.
3: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещаемость ТЦ снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, передает ТАСС. Он отметил, что сейчас все чаще появляются новости о сносе торговых центров и строительстве на их месте жилых или многофункциональных комплексов. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Сегодня местами по региону ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Будет идти сильный дождь, местами ливень, возможно гроз, град, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Донскому МЧС рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном авто и снизить скорость, быть внимательными и осторожными. В Ростове 87 водителей мотоциклов привлекли к ответственности по итогам рейда мотошума. Об этом сообщили пресс-службе Донского главка МВД. Особое внимание сотрудники уделяли пресечению грубых нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону временно приостановила прием посетителей из-за технических неполадок. Сроки возвращения к обычному графику пока неизвестны. Несмотря на это, электронные ресурсы и онлайн-сервисы библиотеки продолжают функционировать без ограничений в круглосуточном режиме. Чаще всего россияне негативно относятся к сборам на подарки коллегам по случаю дня рождения. Так ответили 27% опрошенных. Еще 21% раздражают подарки руководителю от коллектива по случаю личных событий, например, рождения ребенка, юбилея или свадьбы. Об этом свидетельствуют результаты опроса. 18% не любят обязательные сборы на корпоративы, когда часть расходов приходится компенсировать самостоятельно. Для 15% источником недовольства становятся регулярные сборы на подарки сотрудникам, которые увольняются или переходят в другую компанию. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
3: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: это Саша и Рита Первая Смена. Классная игра у нас намечается через 5 минут. Называется «Эффект Манделы».
1: Так, что это такое? Давайте быстренько объясним, если вдруг не знаете. Это такой феномен или феномен, как хотите.
0: Феномен, ребята.
1: Когда у большой группы людей, знаете, так возникает одинаковое, но, несмотря на это, ложное воспоминание о каких-то событиях. Может быть, фразе, может быть, деталях. И вот в нашей игре вам будет нужно восстановить события в реальности.
0: Все-таки нет-нет, да и да.
1: Вам всем показалось.
0: Если вы вдруг не знаете, куда звонить, 23 24 88 3, код Москвы 495. Добро пожаловать.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
7: «Максидом». Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. «Эльба Мебель». 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. «Эльба Мебель». С нами легко.
9: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процесс. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Добро пожаловать в новую игру под названием «Эффект Манделы», в которой воспоминания о тех или иных событиях могут быть не так однозначны.
2: Да, собственно, это игра, где ваша память вполне способна вам врать, ну или просто немного, знаете, так задумывать до вас. Вот, а может это, не знаю, какие-то подсказки.
1: Из вселенной другой.
2: Другой, да.
1: Как говорят некоторые другие ученые. Анна из Москвы на связи. Здравствуйте, Анна.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Аня, скажите, вот у вас как с памятью? Все помните или путаете события?
3: Конечно, путаем. Мы же женщины.
2: Вот, ну моя. Ну вообще, давай сразу так, расставила
1: ну, вот,
2: все.
1: Вот и лево-право тоже путаете. Ну, добейте меня.
2: А
1: вот
2: кто не путает? Вот так я тебе скажу.
1: У меня в семье путают, скажу честно. Я умиляюсь. Так, Ань, мы вам сейчас предложим три варианта событий. Вам нужно будет выбрать, вот как было на самом деле в реальности. Если ответите правильно, то мы вам дадим настольную игру и фирменную футболку Retro FM. Готовы?
3: Да, готова.
1: Тогда поехали. Внимание, вопрос. Переносимся в кинофильм «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Как в оригинале звучит знаменитая фраза Фрунзика Мкртчяна? Вариант А. В моем доме попрошу не выражаться. Вариант Б. В моем доме не выражаться. Вариант С. В моем доме попрошу не обнажаться. Как было в кино?
3: Давайте, наверное, первый вариант.
1: Первый
3: в моем
1: вариант.
3: Доме попрошу не выражаться.
1: Принимается. Ну и ответ, я думаю, мы послушаем в оригинале, если это, конечно, возможно. Александр.
4: В моем доме не выражаться.
1: Без попрошу.
2: Да вот как?
1: Все привыкли.
2: У меня здесь абсолютно эффект Манделы, потому что я прям вспомню, как он говорил: в моем доме попрошу не выражаться.
1: Вся страна думает, что помнит.
3: Помню.
2: А оказывается, нет, понимаете?
1: Да, посмотрите, оригинал, мы всегда удивляемся таким вещам, да, это далеко не последний эффект Манделы, который мы разберем в нашей игре, но сегодня не попали в правильный ответ, а значит, настолько остается у нас, как и фирменная футболочка.
2: Ну ничего, зато мы вон узнали, как оно на самом-то деле. Узнали, удивились, в шоках вообще.
1: Да, и в будущем, я думаю, узнаем много еще чего интересного. Участвуйте в игре «Эффект Манделы» и слушайте вместе с нами великолепных девчонок из группы «Бакара».
0: «Эффект Манделы» на Ретро FM.

0: Это первая смена. Саш Светлов и Рита Субботина. И буквально 3 минуты назад мы получили дополнительную причину для того, чтобы пересмотреть «Кавказскую пленницу». Да, фраза Фрунзика Мкртчяна в оригинале звучит: «В моем доме не выражаться и никаких попрошу». Удивительно? Да.
1: И хочется сказать что-нибудь такое, знаете, что по этикету не положено. Но мы сдержимся, потому что сегодня день этикета, вот мы о нем говорим. Ребятушки, пишите во все наши соцсети, стучитесь, все, что вы думаете. Может быть, важен ли вам этикет, как вы его используете, с чем не согласны. А мы все это обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Топ покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: «Джили Ситирей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
12: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
13: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
19: В этом весь ты.
18: И в этом весь ты. Т-банк.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
21: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
23: Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы говорим про этикет. Какие интересные, удивительные правила вы знаете, в каких ситуациях бывали, какие, может быть, новые правила этикета тебе предложили бы вести, а на какие сказали бы, ой, да забей, и все.
2: Так,
1: давай.
2: У меня вот про новые, ну, я бы даже сказала, не правила, а время. Угу. Илья пишет, доброе утро. Ну, очень сложно, когда едут в транспорте и видеозвонок или просто громко говорят. Вот это, ну, просто, да, отвратительно, соглашусь, когда у тебя кто-то говорит по видеозвонку без наушников. Вот это. Алло, там ему еще
1: говорят. Ну, я в метро такое видел несколько раз.
2: Видел?
1: Хотелось даже поучаствовать, там, ну, мнение высказать.
2: Вот так вот. Привет. Че, как дела? Кто это?
1: Аля Иванов пишет. Красотка, как учебник, потому как не сойти с ума от правил. Джулия там прямо спасатель. Не тыкала носом в ошибки, а просто рядом стоял, улыбалась, и от этой улыбки вся чопорная важность куда-то сдувалась. И Ричард из зажатого, напряженного мужика становился нормальным человеком, которому просто хочется спокойно поесть и не думать, какой вид вилкой тыкать в стейк.
2: Владимир нам то же самое говорит. Не разговаривать по телефону в метро, на улице, по видеосвязи, во весь голос. А я еще, знаешь, вспомнила, что не только видеосвязь. Иногда люди зачем-то включают без наушников тоже в метро. Либо ролики. Я, конечно, очень люблю рилсы, но всегда их смотрю в наушниках. Либо музыку. Как раньше ходили, вот это вот держали магнитофон на плече. А
1: ну
2: сейчас
1: ладно.
2: Включил в метро.
1: Честный вопрос, честный ответ. А если собачка видео будет, ты будешь против?
2: Я буду подглядывать. Но мне не
1: нельзя врать слушателям. Надо быть честной.
2: Ладно, я буду против. Я буду думать обо всех, понимаешь?
1: Хочется на секунду напомнить о сообщении Генриха. Я чуть раньше его прочитал. Про фильм «Москва слезам не верит». И о том, как в сцене держат приборы. Мама, Рудик и Катя. Там еще младший брат есть. Посмотрите эту сцену. Она идет всего одну минуту. Он там действительно буквально на приборах, на руках, да, объясняют, кто есть кто по манерам. Очень интересно, да. В принципе, все понятно. И Меньшов великолепен.
2: Светлана написала удивительное сообщение. А вот вопрос. Должна ли женщина приветствовать мужчину, даже, ну, стоя, если он их начальник? Угу. Согласно этикету, нет, но чаще всего вынужденно подпрыгивают, дабы не попасть в немилость.
1: Это уже на автомате как-то происходит, да.
2: Ну, мне кажется, так вообще нельзя. Просто головой вот так, типа, здрасте.
1: Не-не, они бывают, знаешь, как бы, друзья, надо вот успеть хотя бы сказать девочке, все хорошо, как бы самому дать понять, что не надо подскакивать.
2: Мужчины, начальники, если вы нас слушаете, пожалуйста, прекратите этот беспредел. Если при вас женщина зачем-то вот так вскакивает, вы скажете, моя хорошая, сегодня день этикета, ты вообще мне ничего не должна. Вот так вот голову вот так вот немножечко наклонила своими огромными ресницами, вот так вот томно меня поприветствовала, и мне этого хватит. Правда же?
1: Да, можно и так.
2: Вот, не надо.
1: Разбираемся с этикетом вместе, даем советы друг другу и, может быть, пытаемся даже изменить какие-то правила этикета. А вдруг это полезно будет и с этим будет жить проще. Но не перебарщиваем.
2: Пишите нам обо всем, что думаете, обо всем, что наболело, но мы обязательно прочитаем.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: столице уже 9. Это первая смена. Заряжаем понедельник на позитив в прямом эфире. И, конечно, узнаем последние новости в мире и в стране. Вадим Ривман расскажет.
1: Да, уже здесь рассказываю обязательно. Доброе утро. Итак, Турция выступает за возвращение прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран. Об этом в интервью РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. Напомню, в прошлом году там состоялись 3 раунда переговоров. Результатом стал обмен пленными. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. В турецком руководстве считают, что именно продолжение прямого диалога способно создать условия для продвижения к прекращению огня и мирному урегулированию. В ближайшее время Москву с визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Точные даты, правда, пока не определены. Напомню, 1 сентября на саммите ШОС в Бишкеке Путин и Пашинян провели переговоры. Президент России тогда призвал Армению как можно быстрее определиться с членством в Евросоюзе или ЕАЭС и предложил Пашиняну спросить об этом народ. Пашинян же заявил, что пока Еревану не нужен референдум по вступлению в ЕС. При этом премьер подчеркнул, что стремление страны иметь альтернативы не направлено против России и ЕАЭС. Политик договорился с Путиным продолжить беседу уже в Москве. В Германии выборы в региональный парламент закончились исторической победой партии «Альтернатива для Германии». Она набрала более 40% голосов. Это первый случай после окончания Второй мировой войны, когда ультраправая партия выиграла с весомым отрывом от конкурентов. При этом партия ХДС канцлера Мерца набрала всего 18% голосов. В течение дня станут понятны окончательные цифры. Также станет ясно, сможет ли эта политическая сила сформировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт. В правительстве опасаются, что успех АДГ повторится и в других регионах Германии. На последнюю халву весом 147 килограммов приготовили на гастрономическом фестивале в Нальчике. Столица Кабардино-Балкарии впервые принимает масштабный гастрономический фестиваль под названием «Вкусы России». Нальчик стал первой площадкой на Северном Кавказе, куда съехались фермеры и производители из 40 регионов страны. Сенсация праздника – приготовление гигантской кабардинской халвы весом 147 килограммов, которая претендует теперь на национальный рекорд. Готовым лакомством угостили сотни человек. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 3 минуты 10 в столице, это первая смена, Рит Субботина.
1: Саша Светлов.
0: И немного искусственного интеллекта. Будет в этом часе уже совсем скоро.
1: Это мы говорим про нейрохит, который очень скоро с нами здесь прозвучит.
2: Господи, я опять заговорила стихами. Да что ж такое-то? Что за день сегодня такой?
1: А сегодня понедельник, 7 сентября.
0: Да, еще мы сегодня обсуждаем правила этикета. Какие уместные, какие не очень, в каких ситуациях бывали, ну и какие, может быть, стоит ввести. Эти все сообщения ждем в социальных сетях. А пока не будем терять драгоценных секунд и послушаем Secret Service.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ну и чего нам ждать от этого понедельника, рассказывает гороскоп. 7 сентября. День потребует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений.
2: Овны, если вы посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности.
1: Тельцы. В течение дня, возможно, неловкость и уязвимость. Особенно в ситуациях, где нужно проявить себя.
2: Близнецы. Если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание.
1: Раки. Сегодня вы можете показать себя не в лучшей форме. Не берите в голову и не переживайте.
2: Львы. Присматривайтесь к событиям и людям. А выводы оставляйте на потом без спешных оценок.
1: Далее, девы. Следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали.
2: Весы, вам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм.
1: Скорпионы, относитесь к событиям по-философски. Это сохранит вам нервные клетки.
2: Стрельцы, сегодня вы можете с легкостью попрощаться с тем, что вам не нравится в окружающем пространстве.
1: Козероги, вам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях.
2: Водолеи, выбирайте для этого дня работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности.
1: Рыбы, привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно, поэтому осторожность в словах не помешает.
2: Это что, у нас уже спор через несколько минут, что ли?
1: Получается, что так.
2: Погнали.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Тем не менее, железнодорожников есть чем поздравить. Оренбург сыграл 2-2 за Кроном. Динамо Махачкала победила Родину со счетом 2-0. Итого, Зенит опустился на 5-е место после 7 туров. Да, он тоже проиграл накануне 2-1 ЦСКА. Спартак на 4-м месте, чуть выше. Краснодар лидирует, ЦСКА 2-й, Динамо 3-й. Ну а Локомотив пока на 13-й позиции. А что там в Англии? Арсенал одержал волевую победу над Челси в 3-м туре АПЛ 2-1. А в Испании Барселона разнесла Валенсию в гостях в 4-м туре Ла Лиги 5-0. И отмечу, что у Барса 4 победы в 4 матчах Ла Лиги с общим счетом, внимание, 17-2. Команда держала 40 разгромных побед при флике за 121 игру. Мощный показатель. В Италии Ювентус сыграл в ничью с Миланом в 3-м туре серии А 1-1. Еще хоккей вернулся в ФНБ-чемпионате КХЛ. Металлург победил Амур 4-2. А Шанхай в гостях обыграл Нефтехимик 5-4. Там был овертайм. Ну и в теннисе Данил Медведев в 3 сетах проиграл Фрэнсису Тиафу в 4-м круге US Open. Карлос Алькарас обыграл Томми Пола. Бен Шелтон Стефаноса Циципаса. Ну и действующая чемпионка Арина Сабаленко победила Тейлор Таунсен в 4-м круге женской сетки. Это все новости спорта к этому часу. Полетим в космос с командой Space на Retro FM.
1: Физкульт, привет! В первой смене
2: на Retro FM.

0: 9:17 на часах, бодрейшего утра всем проснувшимся. Это будет утро не только развлекательным, но и полезным, потому что мы сегодня обсуждаем этикет и с вашей помощью пытаемся разобраться. А что уместно, что неуместно в нашей современной жизни? Ладно, про то, как вилки держать правильно, да, кто когда там первым заходит в лифт, это вы можете найти, прочитать в интернете. Но мне кажется, вот то, что надо прям помнить, это вот современный цифровой этикет, потому что, да, везде у нас гаджеты в руках, в том числе там, где они не должны быть. Ну и звонки мы совершаем не всегда правильно. Вот сейчас и хотелось бы разобраться немного с современным цифровым этикетом. Важное правило.
1: Итак, первое правило – 15 минут для созвонов. Вот я его сильно разделяю. Звонить без предупреждения, ну, если это не какой-то форс-мажор, считается верхом нетактичности, а хороший тон написать «Привет». Удобно созвониться в 15 минут, в 15.00 на 10 минут?
0: Ну да,
1: или
0: вежливо
1: там,
0: и хорошо.
1: Могу позвонить? Вот я так всегда делаю.
0: Голосовые сообщения. Обожаю. Это тоже отдельная тема. Да, записывать аудиосообщение незнакомым или малознакомым людям по работе нельзя. Если отправляешь аудио близкому человеку, этикет требует приписать короткую структуру.

0: Девочку, ну, типа там, Саш, тут про сценарий на завтра, пожалуйста, послушай, да? Вот, ну, так человек хоть поймет, бежать за наушниками или, она опять на 5 минут.
1: Там, я всегда пишу, привет, ставь на 2. А еще, чтобы пошутить...
0: Как это великодушно с твоей стороны.
1: Да, да, потому что там иногда очень долго у меня приходит, я пишу, ставь на 3, типа, сейчас, ну, похихикают, простят меня.
0: Вот еще одно священное правило, это лично от меня. Пишите суть сразу, я вас умоляю, всех-всех-всех. Не разделяйте одно обращение на десяток коротких фраз вроде... Здравствуйте. Вы тут? У меня вопрос. Ну, это на завтра. Ну, излагайте мысли в одном понятном сообщении. Это я сейчас на вы, в том числе к жене обращаюсь. Вот не надо так делать. Ну, 10 уведомлений — это слишком много.
1: Далее то же, с чем мы согласны. Отправлять рабочие сообщения в чаты после, например, 21:00 или в выходные нельзя. Не работает эта группка. Вот. Ну, в конце концов, есть такая штука, как отложенные сообщения. Но да, если да, прямо да. сейчас надо, напишите там. Отправить в понедельник в 11 утра.
0: Да, и ну, финалочку, наверное, скажу. Вот режим экран вниз на встречах. Да, если пришли на обед с другом, там, коллегой, да, то вот класть телефон на стол вверх, это считается дурным тоном. Транслирует собеседнику, что уведомление в максе мне важнее, чем то, что ты сейчас говоришь. Так что либо гаджет убираем в карман, либо в сумку, ну, или хотя бы экраном вниз. Положите.
1: А вот, чтобы вы понимали, у нас сейчас Саша лежат телефоны экранами вниз, потому что мы так внимательно слушаем друг друга. Да, Александр?
0: Ну, есть такое, есть.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
13: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
14: В эфире новости.
15: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
16: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Вечеринка «Ретро-ФМ».
19: Ровно в 21:00.
5: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ».
0: «Ретро-ФМ».

0: Доходили уже по этому вашему Парижу. Да, было дело в русо-туриста в нашей новой игре, в которой мы интересные фразы и выражения на иностранных языках разбираем.
1: Да, по какому городу, стране будем ходить сегодня? Очень скоро узнаем у нас, что...
0: Звучит масштабно.
1: Ну да,
0: в конце. А вы знаете, что в этом году я по Греции ходил? Прям наступал, да, на Грецию.
1: Ходили.
0: Ой, извините, я в Тунис вступил, да? Ну, то есть, масштабами страны.
1: Это было сейчас политическое заявление. Простите, я вступил в Тунис.
0: Мнение ведущего может не совпадать с мнением редакции. Да, не надо на все ретро-ФМ вешать ответственность.
1: Скоро будет русо-туриста. Ну а пока у нас о серьезных новостях все-таки пришел человечек серьезный тоже поговорить.
0: С уважением к новостям и к Тунису тоже. Вадим Ривман с актуальными. Давай.
2: А как же. Обязательно о новостях о разных. Доброе утро. Итак, в России полным ходом идет досрочное голосование на выборах в Госдуму. В нем участвуют жители самых отдаленных территорий страны. Для этого представители местных избиркомов отправились за сотни километров в труднодоступные районы. Так, в Якутии голосуют оленеводы. Бюллетени и переносные ящики им доставили прямо в стойбище. За неделю в республике досрочно проголосовали уже почти 400 человек, в том числе золотодобытчики и вахтовики. Напомню, основные дни для выборов депутатов Госдумы с 18 по 20 сентября. Движение на Бутовской линии московского метро восстановили, ввели в график после сбоя. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Сегодня утром человек упал на пути на Бутовской ветке столичной подземки. Из-за этого поезда перестали ходить на участке от станции Бунинская аллея до бульвара Адмирала Ушакова. А в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. По данным СМИ, оказавшийся на пути человек погиб. В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в СССР художественные советы. Об этом в интервью РИА Новости заявил заслуженный артист России композитор Игорь Саруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали до сцены музыкальную продукцию низкого качества. Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50. Об этом сегодня пишет «Известия». Согласно данным издания, преподавателей младше 30 лет всего 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 годы выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены сейчас работать и за методистов, и за психологов, и за соцработников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимален. За 35 лет осень в Москве стала теплее на 3 градуса. Об этом сообщил климатолог Николай Терешонок. Он пояснил, что это произошло из-за глобального потепления. Количество осадков в городе за 35 лет не поменялось, однако в последние годы была зафиксирована тенденция к их увеличению в октябре и ноябре. К концу текущего века температура воздуха в осенний период в Москве и на всей территории средней полосы может увеличиться еще на 7-8 градусов, прогнозирует климатолог. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Утреннее шоу «Первая смена». Саша и Рит, который вас погоняет по хитам.
1: Есть такое,
0: погоняем,
1: да.
0: Погоняем по полной.
1: Так, ну что, друзья, давайте же. Надо же нам сыграть в это, получается, мероприятие.
0: В нейрохит, который нейросеть меняет всем известную песню, проверенную годами, до неузнаваемости.
1: Да, 23-24-883, код Москвы, 495. Звоните, будем с вами играть. Будем с вами выигрывать беспроводные наушники. По-моему, все сказал. Еще раз, на всякий случай, повторю. 23-24-883 и код Москвы, 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
10: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: И сегодня биться с искусственным интеллектом на Ретро FM будет Анна из Иркутска. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Анна, ну вы такая уже, как будто солнечная, такая готова к нашей борьбе, правильно?
1: Правильно.
2: Ну все, хорошо. Хорошо, когда человек с таким настроением собирается сражаться.
0: Да, даже пасмурная Москва как-то преображается. Благодаря таким людям. Анна, мы вам дадим одну, а может быть даже две подсказки. Если угадаете, хоть с первой, хоть со второй, получите беспроводные наушники от Retro FM. Слова, я напоминаю, песни не меняются. Нейросеть меняет только аранжировочку. Музыка иная, ну и стиль вообще. Готовы?
1: Готовы.
0: А давайте послушаем.
2: Слушаем внимательно слова.

0: Эх, этот искусственный интеллект в нашу родную речь бы, а? Ни одного ударения не угадал. Анна, кто поет?
1: Да.
2: Мне нравится, что Анна сначала звонила, такая, да, здравствуйте, а сейчас такая, да.
0: Задумалась.
2: Ох уж
1: вот это. Просто у меня мозг даже сплавился, но это поет мужчина.
0: Мужчина?
2: Я бы даже сказала, не один, да.
0: Они сообразили там, не на двоих, а знаете ли, как принято.
2: Смотрите, если сейчас нет пока понимания, то в целом можем послушать и дальше. Слушаем?
1: Да.
0: А что,
2: давайте.
0: Искусственный хорошо поет. Давайте еще.

0: Да, вот как-то бы словарь такого зумерского на человеческий, когда тут песня ничего не понятно, да, по словам, и потом переведите, пожалуйста, вот да, в обычное произношение. Ан,
1: что там
0: вы...
1: про кино поется?
0: Да, кто про кино
1: вот
0: наспел?
1: Это.
0: Ну, ну и чтобы попасть в кино, собственно, нужен же как бы проходной, входной.
2: Билетик в кино.
0: Так.
2: Ну, билетик в кино.
1: Ну,
2: но это Иванушки.
0: Ну, так и, собственно, о чем речь шла.
3: Твой любимый герой.
2: Да.
1: Ну, мне понравилось, кажется. Ну, это, ну, это билетик в кино. Ну, я вам вообще-то говорила. Это Иванушки. Че докопались вообще? Вот так это звучало, да? Дайте подарок уже.
0: Мы рады, что все-таки собрались. Да, мы уже бандеролью высылаем беспроводные наушники, дабы не гневить победителя. Спасибо вам за компанию.
1: Конечно же.
2: Я мечтала об этом.
1: А вот сегодня, 7 сентября, 9:45 по московскому времени, ваша мечта официально сбылась.
0: Да, и такое часто у нас случается. Ну, а об этом мы поговорим с Анной уже за эфиром. А сейчас давайте насладимся хитом в оригинале от Иванушек International.

0: А какое кино мы вам расскажем, но правда не сегодня. По четвергам, в день премьер, мы специально для вас готовим рубрику «Киноскоп» на Ретро-ФМ, в которой говорим о том, что за фильмы появляются на этой неделе.
1: А вы нам сейчас расскажете путем ваших электронных писем и бандеролей про этикет. Потому что именно такая у нас сегодня тема, говорим про этикет. Вот все, что наболело или наоборот, то, что нравится, пишите во все наши соцсети. Очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, ну давайте разбираться с этикетом. Сегодня эту тему мы как подняли, а потом как заобсуждались. Оказывается, очень многие вещи из этикета людей раздражают. Некоторые его избегают, а другие настаивают на том, что только так обязательно, только так правильно, и не забывайте об этом. Ну что ж, ваши сообщения из социальных сетей, поехали.
2: Вот Алексей написал, когда нож вставлен в вилку и лежит на тарелке крест-накрест, значит, блюдо не понравилось.
1: Да-да, я слышал тоже такое, да.
2: Да, значит, официант должен такой, ну зачем? Я не передам, ну ты же повар, он же старался.
1: Да-да, Елена пишет, не знаю, как по этикету, надо еще добавить, у вас там. Но меня бесит, когда разговариваю с человеком. Он в солнцезащитных очках и не снимает их при разговоре. Получается, что ты смотришь ему в глаза, а видишь свое отражение. Может, так, иногда полезно свое отражение тоже увидеть? Вот. Я не знаю, такая мысль возникла.
2: То, что мы недавно обсуждали. Алена говорит, доброе утро, когда человек чихает, всем было бы этичнее промолчать и сделать вид, что ничего особенного не произошло. В противном случае давайте желать здоровья людям, которые... ладно, не буду рассказывать. Там другие звуки. Подождите, я с этим не согласна. Я же могу спорить, правильно?
1: Да.
2: Подождите, но человек чихнул. Но это же ничего такого. Если ему пожелать здоровья, то человеку будет приятно. А если он просто чихнул и никто ничего не сказал, как будто бы все просто проигнорировали его чих. Я не согласна. Все, наша партия высказалась.
1: Так, Сергей Стоянов настаивает на том, что есть особенности этикета свои на Западе, есть на Востоке. И считаю, перед тем, как поехать куда-нибудь в малоизвестную экзотическую страну, нужно хорошо изучить особенности ее этикета.
2: А вот это уже интересно, мы об этом вернемся и поговорим.
1: Обязательно расскажем вам, да, о трудностях перевода, да, о том, какие жесты не надо использовать в той или иной стране. Об этом минут через 20, я думаю, мы расскажем в первой смене. А сейчас послушаем Modern Talking.

0: столице уже 10. Представляете, вот так понедельник, да, летит на всех парах. Это первая смена. Ретро FM. Ну и Вадим Ривман тоже в темпе рассказывает новости.
1: Обязательно сделаю это доброе утро. Итак, в России разработают новую систему оплаты труда врачей. В нашей стране к концу года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не меньше половины заработной платы без учета компенсационных выплат. Внедрение новой системы планируется начать с начала следующего года. Одна из основных целей реформы – сократить существенные различия в оплате труда между регионами. В сезоне гриппа 2026-27 не ожидается тяжелой эпидемии, она будет обычной. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, штаммы гриппа, которые циркулировали в завершившемся сезоне в странах южного полушария, находятся в пределах прогнозируемых показателей. Оснований ожидать супертяжелой ситуации, по оценке специалиста, пока нет. Онищенко также отметил, что состав современной вакцины против гриппа соответствует актуальным штаммам вируса. До 11 увеличилось число альпинистов, погибших из-за схода лавины в Безингийском ущелье, это в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. 10 человек спустились самостоятельно, 6 альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения, рассказали в ведомстве. Всего в группе было 33 человека, судьба шестерых пока остается неизвестной. Оценка за поведение, которую в пилотном режиме вводят для учеников 2-8 классов в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Она также не повлияет на аттестат, об этом заверил министр просвещения России Сергей Кравцов. Напомню, в рамках пилотного проекта используются 3 уровня оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Ну и последнее. В одном из тайских ресторанов произошел курьезный случай. У обедавшей там беременной женщины внезапно начались схватки. Она срочно поехала в роддом, но по дороге из такси женщина отправила в ресторан сообщение. Дама просила не убирать ее еду со стола, и если схватки окажутся ложными, она обязательно приедет и доест. В ответ любезный менеджер заведения написал роженице, что готов предоставить клиентке бесплатное питание аж в течение последующих 9 месяцев, лишь бы все прошло хорошо. И еще назову курс. Курсы валют: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: пока стабильно на местах, никуда выезжать не надо. Саша, да. Рита, первая смена.
1: Доброе утро. Мне нравится, знаешь, вот этот вот новостной юмор. У Вадика же что, не случай так. Вот случай был, знаете, с женщиной внезапно начались схватки в ресторане. Вот. А еще, значит, вулкан когда. В общем, новостники, мне кажется, это, конечно же, люди, которых потом очень сложно как-то развеселить. Нет такого ощущения?
0: Да, это какой-то отдельный клан.
1: Пойду Вадику анекдот расскажу, попробуем.
0: Так, а мы вам расскажем пару слов о том, что ожидает в ближайшее время. Итак, игра будет «Руссо-туриста». Отправляемся в путешествие, в какую страну пока не буду говорить. Еще у нас сегодня обсуждение этикета происходит все утро, и через несколько минут мы вам расскажем, в какой стране чего нельзя делать для того, чтобы, ну, быть адекватным.
1: Ну, а пока давайте послушаем музыку.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 7 сентября. На понедельник. День потребует продуманного общения, чтобы избежать ненужных обид и недоразумений.
2: Овны, если посвятите время дому, это принесет вам внутреннее спокойствие и чувство защищенности.
1: Тельцы, в течение дня возможна неловкость или уязвимость, особенно в ситуациях, где нужно проявить себя.
2: Близнецы, если вам приходят идеи, не отмахивайтесь, обратите на них внимание.
1: Раки, сегодня вы можете показать себя не в лучшей форме, не берите в голову и не переживайте.
2: Или вы присматриваетесь к событиям и людям, а выводы оставляете на потом без поспешных оценок.
1: Девы, следите за тем, чтобы разговоры в коллективе оставались корректными и никого не задевали.
2: Весы, вам придется отвечать на эмоциональные вызовы, чтобы отстоять свой профессионализм.
1: Скорпионы, относитесь к событиям по-философски, это сохранит вам нервные клетки.
2: Стрельцы, сегодня вы можете с легкостью попрощаться с тем, что вам не нравится в окружающем пространстве.
1: Козероги, вам стоит задуматься о необходимости откровенного и честного диалога в отношениях.
2: Водолеи, выбирайте для этого дня работу, которая требует внимательности и интеллектуальной включенности.
1: Рыбы, привычные фразы могут задеть глубже, чем обычно, поэтому осторожность в словах не помешает.
2: А еще просыпайтесь вместе с нами с хорошим настроением.

0: Первая смена Саша и Рита на местах. Можно сказать, что этот час у нас будет посвящен путешествиям. И я не только про игру «Руса-туриста», но и про этикет, который мы обсуждаем этим утром. И мы вам обещали рассказать про опасные жесты, которые не надо использовать за границей в конкретных странах. И сейчас готовы рассказать подробнее. Вот, например, жест «Окей», да? Ну, колечко из пальцев.
1: Да, вы сейчас все, что мы вам говорим, немножечко как-то фантазируете, визуализируете.
0: Да, вот так
1: голове.
0: «Окей». Ну, в США очень часто используют, да, как «все супер». А вот, например, в Бразилии, Греции и Турции это грубейшее оскорбление. Или, например, во Франции этот жест означает ноль или ничтожество.
1: Я пытаюсь вспомнить, а мы в Греции, когда на круизе были, кому-то показывали, типа, окей, да, конечно же, тут здорово.
0: Нет, возможно, мы показывали большой палец вверх, но и с ним тоже надо быть аккуратнее.
1: Так, я знаю, что в Иране, в Ираке и некоторых регионах Италии, что самое странное, это аналог средненького пальца. Ну, то есть такое, как бы, да?
0: Сразу с направлением.
1: Это карта, она тебе

0: знак единства. Но в Италии, Испании, Португалии, Латинской Америке эти жесты называют корна. Он означает, что человеку изменит супруг. Да, ну это как рогоносец означает. Так что это тоже может быть оскорбительно по отношению к человеку.
1: Слушайте, нужно быть не только со своими словами, но и со своими пальцами, получается.
0: Да-да-да. Ну и, слушай, вот еще одно видел, сейчас скажу. А, скрещенные вот пальцы на удачу, да? Ну вот как иногда. Ну, чтоб повезло, чтоб получилось. Так вот, во многих странах это жест такой надежды, ну, больше положительный. А вот во Вьетнаме, например, скрещенные указательные средние пальцы считаются очень неприличным жестом. Я не буду говорить, что они символизируют, но, скажем так, это очень пошленько.
1: Я прочитала кое-что только что.
0: Хорошо.
1: Ну что ж, мы будем аккуратны, но не обещаем.

0: Как же это великолепно! Как же это все навсегда! Да, доброе утро еще раз для тех, кто только подключился. Очень хочется сказать, что сегодня мы не просто слушаем Глори Гейнер, суперхит «I Will Survive». Сегодня мы поздравляем с днем рождения легендарную королеву диска Глорию. Ну и, конечно, вспоминаем ее, этот главный хит в прямом эфире Ретро FM.
1: Ох, ребята, песня легенда. Ну как же вот нам сложно ее не петь. Девчонкам, мальчишкам, кто только что с кем-то расстался. Это же гимн. Но вы знали, что вообще изначально продюсеры в нее не верили. Записали ее за 35 минут и вообще не рассчитывали, что она станет чем-то таким хитовым и классным.
0: Ну и вообще, да, благодаря вот таким случайностям, да, получила Грэмми за лучшую дискозапись. Причем Глория записывала этот гимн стойкости в жестком корсете после тяжелой травмы и, ну, буквально пела «Я выживу», едва стоя на ногах.
1: И всем желаем ровно такого же.
0: С днем рождения!
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит.

0: Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите! Друзья,
3: «Битва поколений», пятый сезон, в эту субботу в 17:00,
4: категория 16+.
5: Биг Авто, автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола». 70 лет вместе.
8: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки». 6+.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: «Ретро-ФМ».

0: На столичных уже 10:29. Стремительно этот понедельник правильненько переходит в обед. Первая смена, музыка, все это, конечно, тоже ускоряет, так, да, заряжает на день.
1: Друзья, очень много новых игр мы для вас подготовили. Буквально через несколько минут у нас будет Руссо Туристо, поэтому готовьте свои пальчики к 8-495-23-24-88-3. Немножечко, знаете, дала вам такой оп, затравочки, чтобы бабуила. Интересно, что же дальше-то у них такое
0: правильно
1: будет?
0: Правильно. Я вообще Риту просил еще в августе людей предупредить на телефонах. Вот оно лучше заранее, чем опоздать.
1: А я потом спрошу.
0: Я так придерживаюсь.
1: А ты знаешь, а некоторые на ночь билеты читают. У них же в голове что-то остается. А я думаю, если в 10:29 сказать номер телефона,
0: мой любимый генерал оправдания. Хорошо, ребят, оставайтесь с первой смены. Поиграем обязательно.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России к концу этого года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом ведомостям рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируют начать со следующего года. В областном бюджете нет денег на строительство дорог на театральном спуске в Ростове. При этом оба этапа проекта уже прошли госэкспертизу. Об этом сообщили в администрации города в ответ на официальный запрос Donnews.ru. На первом этапе хотят построить двухполосные дороги на театральном спуске и улице Орловской общей длиной около 800 метров, а также тротуары. Завтра из-за ремонта насосной станции часть Ростова, а также несколько поселков и СНТ останутся на сутки без воды. Подачу ресурса ограничат в 10 утра 8 сентября до 10 утра 9 сентября. Воды не будет в районе ТЭЦ-2, хуторе Ленинована, поселке Авиаторов и Водопадном, а также в Янтарном, КП «Вишневый сад», «Патриот», ЖК «Флора», КП «Олимпийский». Кировский районный суд Ростова частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал компанию «Лукойл Ростовэнерго» в течение 5 месяцев провести модернизацию оборудования Ростовской ТЭЦ-2. Поводом для иска стала произошедшая в декабре прошлого года авария на теплоэлектроцентрали, в результате которой без горячей воды остались более 275 тысяч человек 5 районов города. Самым перспективным навыком для современной молодежи российские педагоги считают критическое мышление, так считают 28,5% респондентов. Каждый пятый выделил самостоятельный поиск и анализ информации. Учителя также отметили цифровую грамотность и умение работать с ИИ. Аналитики также выяснили, что для молодежи важны цифровая гигиена, системное мышление, коммуникация, работа в команде и ответственность за результат. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Первый смени на Ретро ФМ игра намечается, а у Люлю потом.
1: Да, помнишь, я недавно говорила номер, по которому нужно звонить?
0: Вот я уже и забыл, если
1: отличники
0: честно.
1: Отличники запомнили, а для нас остальных двоечников, повторю, 23-24-883, код Москвы-495. Мы сейчас с вами будем играть в игру «Руссо Турист». Это наша новая игрушка. Там есть классные подарки, термокружка, за которую мы, ну, привыкли, что вы все деретесь. Вот, поэтому, пожалуйста, звоните, давайте играться, давайте с вами изучать языки.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
7: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка. Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря.
12: Каждый день ровно в 21.00.
11: Вечеринка. Ретро FM.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Ретро FM.

0: Лісо Туристо.
1: Оплі камарали.
0: Первый смень на Ретро-ФМ.
2: Так, начинаем нашу новую игру «Руса Туриста», где пополняем свой словарь и учимся говорить на иностранных языках. Ну что, у нас на связи Светлана из Московской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Светлана, здрасте. Светлана, скажите, пожалуйста, вот на каких языках вы разговариваете?
3: Ну, стандартно, родной, любимый русский язык.
4: Мне показалось, английский, сказали, чуть-чуть. Ну, стандартно. И как раз этот язык нам сегодня и понадобится.
2: Стандарт, да-да-да. Сегодня будет немецкий. Ну что ж, я думаю, что надо напомнить в первую очередь, что вас сегодня ждет один вопрос. Если ответите правильно, получите фирменную термокружку от RetroFM. Светлана, вы готовы?
3: Да.
4: Ну что ж, погнали. Итак, смотрите, какая ситуация. Значит, сегодня мы путешествуем по Германии. Знаете, обычно мы с Сашей куда-то ездим, но в этот раз я решила поехать с Вадимом.
2: Вадимом Ривманом.
4: В общем, мы с Вадимом Ривманом всю ночь тусили на Октоберфесте. Пришли под утро, уже такие очень сильно проголодались, заходим в отель и спрашиваем, во сколько завтрак? И нам отвечают.
5: И вот нам отвечают. Das Frühstück ist bis 10 Uhr.
4: Так вот.
5: Ладно, давайте еще раз. Давайте попроще. Ладно?
4: Давайте.
5: Das Frühstück ist bis 10 Uhr.
4: Ну, стало проще.
5: Говорит Ривман.
4: Итак, что же нам ответили? Первое. Завтрак до 10 утра. Второе. Завтрак только по нечетным дням недели. Ну и третье. Да вы всю ночь ели колбаски и пиво. Ребята, ну куда вам еще завтрак?
2: Так, Светлан, какую версию выбираете?
3: Ну, первую, наверное.
2: Первый завтрак до 10 утра. Но если неправильно,
3: похоже,
2: в принципе, можно... Да, можно
3: быть
2: сказать, вот это Ривман так читал неправильно. Да, я правильно ответил.
4: Ну что, наш знаток немецкого, скажи, пожалуйста, правильно
5: Вадим,
4: ли мы перевели?
5: Как же хорошо я все-таки произношу все.
4: Это ваша общая победа.
2: Заслуженный скромняга Ретро-ФМ подвел итог. Поздравляю. Да,
4: спасибо.
2: Завтрак до 10. Можно еще раз контроль на...
4: А давайте вместе, давайте
2: да.
4: втроем. Раз, два, три.
2: Das Frühstück ist bis 10 Uhr. Все.
4: Стало немного страшно.
2: Да.
0: Руссо Туристо.

0: Так, слушаю YMCA и представляю одного очень конкретного известного человека, политика. Вот только одно не пойму, на один вопрос я не ответил. Это вот он за тобой повторяет или ты за ним? Просто Ритка покрасилась и Трамп повторил за ней. Или он покрасился и Ритка повторила.
1: Как бы, ну, you know, так сказать, как бы,
0: if you know what I mean. Я только заодно переживаю, чтобы твою однушку в Бутово американской собственностью не объявили.
1: Как и Луну сегодня.
0: Да, да, да. Ну, а так все остальное нормально.
1: Теперь он будет владыка на 30 лет моей ипотеки.
0: Это выгодно.
1: Приемлемо.
0: Да, да, да. Ребят,
1: друзья,
0: сегодня...
1: А вот этикет как-то в этом присутствует или нет, Саша хотел сказать. Я его перебила, потому что у меня с ним не очень хорошо.
0: Да, да? Я же из Гальяна.
1: В конце у нас там не так говорят, но и так могут. Друзья, говорим сегодня об этикете. Рассказывайте все, что наболело в наших соцсетях, а мы обязательно все это прочитаем.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
10: Реклама 18+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы все про этикет. Да, этим утром мы решили обсудить, что уместно, что неуместно в современной жизни. Современный цифровой этикет обсудили. И ваши сообщения из соцсети. Вот Анна Калашникова пишет: человек, который разбирается.
2: Давай.
1: Пишет: когда я научилась читать, мама дала мне книгу «Эстетика поведения». Кажется, так называется. Так вот, там были написаны правила поведения за столом, на улице, в театре, кино и так далее. И далее она приводит пример, который я тоже читал в одной книге. Знаменитый случай, когда Юрий Гагарин был приглашен к Елизавете II на завтрак и съел лимон из чашечки. Но это было не по этикету, а королева, чтобы поддержать гостя, сделала то же самое на глазах у изумленных придворных. Этот случай был описан. Вот это к тому, что вежливость иногда проявляется не в том, чтобы, да, что-нибудь не разлить
2: указать
1: на стол,
2: на что-то,
1: а
2: да,
1: не заметить чью-то вот какую-то там оплошность или нарушение этикета, и тогда вот как раз-таки ты будешь тем самым вежливым человеком.
2: Так сказать, плюсик вообще. Пятюню дали по этикету.
1: Как на английском пятюня, да?
2: А give me five.
1: Хорошо.
2: Так, далее нам пишут. Саша Рит, привет. Вот смотрите, вызывает непонимание и даже раздражает, когда личные сообщения пишут безадресно, то есть без твоего имени. Например, типа «Всем приветик!» И я говорю: «Ты это мне написал?» Или «Всем друзьям!» В общем, интересная на самом деле штука, на подумать, но у меня такое бывает, когда нужно разослать какие-то сообщения, и действительно, пусть этих человек 5, например, да, но у тебя мало времени, но можно посмотреть с другой стороны, что ты пишешь только вот этим 5 избранным и зовешь их, не знаю, на вечеринку, в гости, а у тебя список контактов 300 человек, например. Поэтому ты думаешь: «Всем приветик, это я один из этих 5. Ну, нет у человечка времени обратиться к тебе лично. Давайте не будем обижаться.
1: Пожалуй, и я исключу эту фразу из нашего домового чата. А то мне ни сантехника не рекомендует, ни электрика. Говорю: «Всем привет».
2: Из семейного исключи, а то там жена тоже может расстроиться.
1: Но это уже обсудим, я думаю, в другой день. На этом первая смена подошла к концу. Ваши, Саша и Рита провели время с удовольствием. Завтра вернемся в то же время, 7:00. Не пропустите.
2: До встречи.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ну вот и все, 11 часов в Москве, понедельник, 7 сентября. Начинаем. Ну или продолжаем, кому как больше нравится. Дмитрий Королев с новостями пришел, чтобы рассказать обо всем в подробностях. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Новые шаги по урегулированию украинского конфликта объявят в ближайшие недели. Детали будут разрабатываться с учетом встречи Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Такие данные привел газете The Wall Street Journal чиновник из Белого дома. Подробности он не уточнял. Консультации президента России со спецпосланником американского лидера и зятем Дональда Трампа состоялись, напомню, в субботу в Кремле. Они длились более 3 часов. После американские переговорщики посетили Киев. Водители смогут предъявлять госавтоинспекторам права в мессенджере «Макс» уже с предстоящего вторника, об этом сообщает ТАСС. Это же касается и свидетельства о регистрации транспортного средства. Их нужно будет выводить на экран через специальный сервис в госуслугах. Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в конце августа. В России к концу года появится единая система оплаты труда для медиков. Как отметили в профсоюзе работников здравоохранения, доля оклада без учета компенсации должна составлять не менее половины зарплаты, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Сейчас в регионах сложилась обратная ситуация, окладная часть меньше, поэтому значительная часть выплат складывается из премий. В Госдуме планируют изменить правила приема детей в садики и школы. Партия ЛДПР предложила в первую очередь зачислять в госучреждения детей с российским гражданством. Иностранцев предлагается принимать только на оставшиеся свободные места. Депутаты недовольны, что сейчас при нехватке мест российские и иностранные дети участвуют в приеме на общих основаниях. Как пишет ТАСС, парламентарии также отметили, что проблема актуальна из-за значительного числа несовершеннолетних иностранных граждан в России. Ну а в Индонезии для очищения воздуха от вулканического пепла решили вызвать искусственные дожди. Операция начнется, как только условия станут более благоприятными. Самолеты уже находятся в готовности. Шлейф пепла после извержения вулкана распространился на Джакарту и прилегающей территории. Он уже привел к сбоям в работе нескольких аэропортов. И о валюте на этот понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ой, да. От печали до радости всего лишь дыхание. Интересно, а это вот я сейчас чего надышал? Печаль или радость? Вот хоть бы радость, а пожалуйста. Вот чувствую прям, точно радость. Ну, правда. Все, теперь главное не спугнуть нашу с вами радость. Кстати, что-то как-то похолодало. Как будто осень пришла, заметили, правда? Вот как будто прямо сентябрь наступил. Вот это поворот, конечно. Неожиданность, конечно, да. Вот. А, хотелось бы, давайте про приятные неожиданности, а может даже и ожиданности. Про музыку нашу любимую. Скоро много всего классного, чего бы так сильно-сильно любим. Очень рад находиться в такой компании. Побуду тут немного. Пару-тройку часиков. Можно? О, слушайте, а если вы даже скажете, что нельзя, я же все равно не услышу, правильно? Так что без вариантов. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня

0: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
0: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости, в воскресенье час дня.
0: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
3: Но. Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
7: 16+. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Киллиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
0: И включай интернет-потоки RetroFM.
15: 15+.
16: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Hot girls, bad boys, мальчишки, девчонки, горячие
1: или подогретые, я не знаю, может быть, разогретые. Кстати говоря, в самом начале продюсеры хотели назвать этот знаменитый коллектив Bad Boys Blue просто Bad Guys, плохие парни, затем просто Bad Boys, решили упростить. Ну, а потом они стали синими. Синими в хорошем смысле, естественно. Bad Boys Blue. Все из-за того, что они решили в какой-то момент выступать в синих костюмах. Так действительно какое-то время продолжалось. Но нам не важно, на самом деле, в каких они костюмах. Главное, чтобы они были рядом с нами. Как и все остальные участники процесса. Здесь в эфире Retro FM. Много всего музыкального, мелодичного. Нас ожидает Ля Буш очень скоро. Владимир Пресняков. Группа Beatles. Вы представляете, уже совсем-совсем скоро. В Москве уже 11 часов и 35 минут.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Ретро-ФМ.

0: Да, иногда три буквы бывают не просто приличными, а невероятно важными. Ну, в нашем с вами случае даже музыкальными. SOS или просто SOS благодаря группе La Bouche, например. Такое, мне кажется, даже если на заборе написать, будет приличным. Вообще, все, что касается нас здесь на Retro FM, не просто приличное, а лучшее в мире. До завершения часа здесь рядом с нами Саманта Фокс, «Синяя птица». И не только. 11:48 уже в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Да, понедельник продолжается здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Имеются противопоказания. Необходимо это обсудить.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

0: 12 градусов и 12 часов, конечно, в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России к концу этого года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом ведомостям рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируют начать со следующего года. В областном бюджете нет денег на строительство дорог на театральном спуске в Ростове. При этом оба этапа проекта уже прошли госэкспертизу. Об этом сообщили в администрации города в ответ на официальный запрос Donnews.ru. На первом этапе хотят построить двухполосные дороги на театральном спуске и улице Орловской общей длиной около 800 метров, а также тротуары. Завтра из-за ремонта насосной станции часть Ростова, а также несколько поселков и СНТ останутся на сутки без воды. Подачу ресурса ограничат в 10 утра 8 сентября до 10 утра 9 сентября. Воды не будет в районе ТЭЦ-2, хуторе Ленинован, поселке Авиаторов и Водопадном, а также в Янтарном, КП «Вишневый сад», «Патриот», ЖК «Флора», КП «Олимпийский». Кировский районный суд Ростова частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал компанию «Лукойл Ростовэнерго» в течение 5 месяцев провести модернизацию оборудования Ростовской ТЭЦ-2. Поводом для иска стала произошедшая в декабре прошлого года авария на теплоэлектроцентрали, в результате которой без горячей воды остались более 275 тысяч человек 5 районов города. Самым перспективным навыком для современной молодежи российские педагоги считают критическое мышление. Так считают 28,5% респондентов. Каждый пятый выделил самостоятельный поиск и анализ информации. Учителя также отметили цифровую грамотность и умение работать с ИИ. Аналитики также выяснили, что для молодежи важны цифровая гигиена, системное мышление, коммуникация, работа в команде и ответственность за результат. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: певица Сиси Кейдж, Cause You Are Young в эфире Retro FM. Кстати говоря, в 90-х годах, когда Каролина, ну она же Сиси Кейдж, в какой-то момент увлеклась восточной философией, буддизмом и йогой. Это нужно ей было для того, чтобы справиться со стрессом после, ну в том числе, тяжелого развода и судов, кстати говоря, за псевдоним, потому что у нее пытались отобрать это имя Сиси Кейдж, и мы даже знаем кто. Ну, не будем смотреть в сторону Modern Talking, просто скажем, что это факт, что примерно так было, слава богу, уберегла. Уберегла в том числе и для нас с вами. Мы из ближайшего, пожалуйста, будем наслаждаться... Кстати, вот и они, Modern Talking, Лариса Черникова тоже скоро и Ким Уайлд на подходе прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов, всем отличного понедельника.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
0: Первый Ефим.
2: Ефим.
0: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все, трое детей, хватит, достаточно, план такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощности,

0: и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему сразу сам топай?
5: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
2: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнако.промо.ру.
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.

0: Друзья, тут представляете, по итогам первой половины 2026 года, ну вот этого года, в котором мы с вами сейчас живем, упала средняя стоимость приобретенной единицы крупной бытовой техники. Ну, в общем, на бытовую технику меньше мы стали тратить. В общем, изменилась наша стратегия потребительская. Стали меньше смотреть на бренды и просто больше как бы то, как это работает, то, как это действует. Вот это важнее. Ну, не знаю. Вот как насчет брендов бытовой техники? Ну, когда едешь в метро и смотришь на телефоны, на смартфоны, которые у людей в руках, почему-то все вот эти, которые про или которые не про, вот эти трехкамерные, ну, мы знаем, о чем речь. Вот поголовно все с ними сидят. Уж не знаю, как они там на брендах экономят, эти люди. Так, ну, на чем точно экономить не надо, это на музыке, которая звучит здесь в эфире Ретро-ФМ. Скоро с нами Сандра Лубига, также Лев Лещенко. Прямо на Ретро-ФМ. 12:35 московское время.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи. Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Это певица Сандра, Innocent Love, о поиске настоящих искренних чувств и разочарования в поверхностных отношениях. Невинная или наивная любовь. Уж не знаю, какой из вариантов точнее, мне оба на самом деле нравятся. Кстати, по поводу наивности, опросы показывают, насколько мы с вами наивны, или верим, или не верим людям. Вот осторожность, прежде всего. 70% опрошенных сказали, что в отношениях с окружающими надо всегда быть начеку. Ну, чуть больше 70%. Оставшиеся говорят, что большинству людей все-таки можно доверять. Не знаю. Ну, как будто бы цифры немного не самые оптимистичные, но оптимистичные у нас с вами есть. Самая оптимистичная вещь на Земле — музыка, которая помогает в том числе и верить людям. Группа Queen очень скоро. Веселые ребята к нам присоединятся обязательно. 12 часов и 49 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. Это «Чистая правда».
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
19: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 13 часов в Москве. 7 сентября, сегодня понедельник, продолжается. И продолжают его новости от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России планируют узаконить овербукинг. В Минтрансе заверили, что будут руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами. По словам главы ведомства Андрея Никитина, вопрос начнут обсуждать в сентябре, а завершить дискуссию могут уже до конца года. В частности, пассажиры обязаны информировать о возможности овербукинга на каждом этапе бронирования. Кроме того, должна быть определена компенсация. Автобусное сообщение между Россией и КНДР планируют запустить в следующем году. Об этом заявила эксперт Российского союза туриндустрии Инна Мухина. Ее слова приводит газета «Ру». Пока же добраться из России в КНДР можно на самолете или поезде. Напомню, сегодня состоялось открытие первого автомобильного моста между странами, который проходит через реку Туманную. Его назвали в честь офицера Красной армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Партия «Альтернатива для Германии» после победы на выборах в парламент земли Саксония-Ангальт намерена добиваться от Берлина восстановления отношений с Россией. Об этом в понедельник заявил сопредседатель АДГМ Тина Хрупала. Он подчеркнул, что правительство страны должно отказаться от прежней политики давления в отношении Москвы. Напомню, выборы в Германии проходили накануне. Ну а в Австрии сегодня стартует неделя детского кино. Мероприятие приурочено ко Дню знаний. В программу вошли современные российские фильмы для детей и семейной аудитории. В частности, зрители увидят «Буратино». Кстати, права на этот фильм проданы более чем в 50 стран. Картину уже показывали в кинотеатрах США, Канады, Испании, Швейцарии, Израиля, на Кипре и в Латинской Америке. Ну а в Пензе проходит спартакиада пенсионеров России. На турнир приехали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Финляндии. В соревнованиях 8 дисциплин. Легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, дартс, пулевая стрельба, комбинированные эстафеты и сдача нормативов ГТО. Лучших будут определять в личном и командном зачетах. Регион принимает участников спартакиады уже второй раз. Впервые она проходила в области в 2017 году. Я о валюте на этот понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, седая. Одна из любимых разновидностей ночей. Благодаря Юрию Шатунову, конечно. Что там еще с ночами? Какие бывают, кроме седой? Белая, полярная, звездная, темная. Так что там, тихая, бурная, морозная. О, не надо. Лучше бурная, чем морозная. Ну, правда, правда. И бурный день, кстати, тоже неплохо. Поддерживаем активность благодаря любимым хитам, которые звучат в эфире Ретро-ФМ очень скоро. Константин Никольский, Итай, Пальбан и Рамина Пауэр и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
5: Но. Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
9: 16+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800

0: 8-800-200-7070.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ретро-ФМ.

0: Тыщ, ты-ты-тыщ, тыщ. Класс. Красота. Между прочим, мой друг, художник и поэт. Хотел напомнить еще про лучших друзей, тех, кто просыпается пораньше, про утреннее шоу «Первая смена». Придут в 7 утра, друзья, и как начнут дружить с вами. Саша Светлов, Ирина Субботина. А еще подарки, новые игры, шутки. А потом опять подарки, а потом опять шутки, ну и так далее. С 7 до 11. А я, кстати, тоже сижу тут с вами, дружу, музыку классную ставлю. Хотите, даже докажу. Ну вот смотрите, скоро, например, давайте сейчас. Группа «Мираж» и «Эфра Дэвид». Давайте проверим, правду ли я сказал или нет. Скоро на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
11: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Шоу «Дорогие гости»
13: на Ретро-ФМ.
12: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
13: Воскресенье, час дня.
12: Подробности на retrofm.ru.
13: Ретро-ФМ.

0: На Ретро ФМ Якида, I saw you dancing. Я видела, как ты танцевал. Ну, это про прошлое, да? Давайте попробуем предсказать будущее теперь тогда. Я знаю, мы можем, мы умеем, знаем, как это правильно делать. Давайте, как это? Надо, значит, надо глаза закрыть, получается, да? Так, давайте, сейчас закрываю глаза и... Ничего, что-то не вижу. Ничего не вижу. Не работает такой способ, не знаю. Давайте попробуем в расписание, что ли, просто заглянуть. Может, получится? Ну вот, все, другое дело. Теперь понятно, чего ждать. Феличита, друзья, в следующем часе на Ретро FM. Так и знаете, готовьтесь передавать, поздравлять. А я завтра вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте www.azon.ru. 18+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Ну, как говорится, погнали. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Начинаем филичиту на Ретро-ФМ. Свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова Ретро-ФМ. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программа». Находите филичиту, заполняйте специальную форму. Ну или, конечно, заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено сообщение, под которым можно оставить свое привет или поздравление. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подпишитесь. Как вас зовут, откуда вы, ну и, собственно, кому адресовано ваше сообщение. Это важно.

0: не знает, как попрощаться. Джимми Саммервилль. Ну, собственно, нам прощаться рановато. Наоборот, всем привет. Начинаем Феличиту. Маргарита из Курск передает привет друзьям детства. Саше из Белгорода, Алексею, Сергею из Красногорска, Наташе из Курска. Вместе проводили каникулы в деревне Шинаки Курчатовского района. Ох, времена были. 29 лет прошло, пишет Маргарита. А все, кажется, совсем было недавно. Ольга из Чехова передает привет любимым коллеженкам. Девчонки, давайте согреваться чаем. Молодцы, в понедельник с утра. Ну, как в обед чаем самое оно. Ну, и Леонид из Москвы поздравляет с юбилеем мамочку любимую Анну Васильевну. Желает здоровья, здоровья и еще раз здоровья и долгих лет жизни.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово —

0: Алия из Курганской области поздравляет дорогого и любимого мужа Ермека Ильясовича с днем рождения и с дочкой желает ему здоровья, счастья и благополучия. Любим, пишет Алия. Наталья из Саратова передает привет Алексею. Он сейчас будет красить гараж, ну а Наталья в качестве группы поддержки. Ребята, держитесь там, держитесь, да. Непростое дело. Сергей передает привет мастеру Диме, электромонтеру Андрею. Они сейчас работают на герционной дробилке на Михеевском ГОКе. Варнинский район Челябинской области. Надеюсь, ничего не перепутал. Ребят, привет.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Михаил из Таганрога поздравляет свою жену Викторию с отличным отдыхом. Действительно, есть чем поздравить. Каждому желаю именно хорошего отдыха. Хотя, в общем, отпускной сезон-то уже кончился. 7 сентября. Ладно, не будем о грустном. Давайте о веселом. Дмитрий передает привет маме Наталье из города Сасово. Завтра у нее заканчивается отпуск, поэтому желаю здоровья, пишет Дмитрий, побольше добрых покупателей. Ну, а Оксана Краснова поздравляет своего мужа Дмитрия с днем рождения. Спасибо судьбе, что у меня есть ты, пишет Оксана. Хочу желать тебе побольше здоровья, счастья, везения, удачи. Пускай все, что ты задумаешь, получится, а я тебе во всем помогу.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В эфире новости.
14: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
15: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вечеринка «Ретро-ФМ».
18: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
19: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
15: За четыре моря, за четыре солнца.
19: Каждый день
18: ровно в 21.00.
17: Вечеринка «Ретро-ФМ».
20: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Оля передает привет сестре Оксане и подруге Анютке Толстовой. Пусть у них все будет хорошо и хорошее настроение, несмотря на дождь за окном. Еще одна Ольга из Волгограда поздравляет своего мужа Евгения с днем рождения, желает, дорогой муж, успехов, благополучия семье, исполнения желания, о котором мы долго мечтаем, пишет Ольга. Загадочно. Наталья поздравляет замечательную девушку Елену с днем рождения, желает светлых, добрых встреч, пусть работа будет всегда в радость, ну и вообще всего самого-самого замечательного.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: It's Maywood, друзья, Дуэт Maywood на Retro FM, пели чите, а я читаю ваши приветы и поздравления. Надежда и Екатерина поздравляют Марин Пиденко с днем рождения, желают, чтобы счастье было бескрайним, как море, а каждый день сиял, словно яркое солнце. Пусть все задуманное легко сбывается, а впереди ждут только светлые и счастливые моменты. Александр Вахтомов из Твери поздравляет с днем рождения Иришку Кузнецову. Поздравляет ее с днем рождения, желает богатырского здоровья, удачи, море позитива. Пусть у нее в семье все будет хорошо, детки здоровы и только ее радует. Ну и, наконец, Святослав Сащенко передает привет приятелю Даниле Полтавцу, поздравляет его с зачислением на учебу, так написал Святослав, желает всего хорошего.
1: Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
7: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
7: «Дорогие гости».
1: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: про маленькую русскую нам спел мистер Живаго Филичи Тем на Ретро-ФМ, друзья. Ну что, читаю ваше сообщение. Подписаны. К сожалению, не подписаны читать не буду, потому что непонятно от кого, кому. Вы уж, пожалуйста, подписывайтесь. Не экономьте на буквах, пожалуйста. А то читаю, знаете, как шифровки какие-то из центра. Чувствую себя Штирлицем немножечко. Коллектив швейной фабрики «Округ» из Гагарина поздравляет коллегу Анастасию с днем рождения. Желает найти самое ценное, сохранить самое дорогое, получить долгожданное, отпустить уходящее и забыть все грустное. Ирина передает привет Надежде Петровне и Анастасии из Мосэнергосбыта. Желает им хорошего настроения. Расчеты почти закончены, докладывает нам Ирина. Марина передает привет в город Усть-Каменогорск братьям Веселовым, мои однофамильцы, Павлу и Евгению. Поздравляет с прошедшим днем рождения. Не уточнил кого, может быть, даже обоих сразу.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Да-да-да, это Вакан Диас Феличите на Ретро-ФМ. Коллектив МГЦ поздравляет Ольгу Виноградову с предстоящим отпуском. Лилия передает привет своей доченьке Милене, любимому мужу Сергею. Люблю вас, желаю, чтобы все задуманное и загаданное нами обязательно исполнилось в этом году. Василий из Курска передает привет своей любимой жене Оле, дочери Арине и внучке Дарьяне. Пусть у них всегда все будет хорошо в жизни. Ну, а муж Андрей передает привет Светлане Коновой из Сургута. Пусть ее рабочий день быстрее закончится. Жду с ней встречи.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный». Пенсионный старт. Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО ТБанк» 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
7: «Ретро-ФМ» 70-е.
6: «Ретро-ФМ» 80-е.
7: «Ретро-ФМ» 90-е.
6: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
8: И вечеринка «Ретро-ФМ».
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
8: 12+.
7: «Ретро-ФМ».

и розовый летящий низкий слон. Да? Ну, вот у меня примерно такой сон был. Не знаю, как у вас, друзья. У меня по понедельникам всегда кошмары мучают. Так, читаю. Так, собственно, что надо сказать? Надо сказать, что Фельдштан сегодня заканчивается. Уже 14.56 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Дмитрий с любовью, между прочим, передает привет своей девушке Юлии из города Рязань. Желает ей удачи, успехов в обучении на учителя русского и литературы. Пусть все мечты сбудутся. Мария передает большой привет своим коллегам, которые спасают людей в станице Родниковской Краснодарского края. Я мысленно с вами, пишет Мария, но при этом в отпуске. А по вам скучаю. Лилия из Новомосковска, село Юдино, передает привет и желает всем здоровья своим любимкам, детям Катюше, сыну Максиму, маме, дорогому человеку, мужу Пашеньке. Ну и, наконец, коллеги из отдела главного энергетика из Чебоксар поздравляют свою сотрудницу Татьяну с днем рождения, желают здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе. Анна из Кемерово передает привет своей любимой мамулечке. Ну вот на этом все, друзья. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будет Фельдшта, снова будут ваши приветы и поздравления.

0: В Москве 15.00 на Retro FM. Впереди группа Secret Service. Дмитрий Маликов и Сандра. И прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Кремле не исключили возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп могут вскоре обсудить итоги визита американских переговорщиков в Москву. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не исключил, что президенты проведут телефонный разговор в ближайшее время. Песков добавил, визиты американских переговорщиков в Москву и Киев стали шагом в мирном направлении. Тем временем Казахстан готов оперативно организовать переговоры России и Украины на своей территории, если поступит соответствующий запрос. Однако на данный момент официальных обращений не было. Об этом сообщили в МИД Республики. Там отметили, Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликта. При этом страны должны самостоятельно определять пути решения и параметры будущего мирного соглашения. Посольство России во Вьетнаме в курсе ситуации с двухдневной задержкой рейса вьетнамской авиакомпании из Ханоя в Москву. Дипломаты находятся на связи с перевозчиками и местными властями. Ранее сообщалось, что почти 600 российских туристов застряли в международном аэропорту в Ханое из-за переноса рейса авиакомпании Вьетнама. Как передает российская газета, это может быть связано с проблемой с перелетами в Юго-Восточной Азии из-за извержения вулкана в Индонезии. Минтранс планирует использовать Max-ID для посадки на самолеты и поезда. Однако, как уточнил глава ведомства Андрей Никитин, конкретной даты нет. Напомню, сейчас россиянам доступна посадка на самолеты по биометрии. Эксперимент проходит в аэропортах Пулково в Санкт-Петербурге и Московском Шереметьево. Также с сентября пассажиры поездов дальнего следования могут проходить посадку с помощью биометрических данных. При этом это не является заменой бумажного билета или паспорта. У пассажира будет выбор. Международный фестиваль еврейской культуры и искусства открыли в Биробиджане. Его не проводили 8 лет. Гостей ждут выставки, гастрономические зоны, музыка и встречи с артистами. Впервые организовали и фестиваль еврейской бабушки. На набережной выступили вокальные и танцевальные коллективы серебряного возраста. Цель фестиваля через искусство – объединить людей разных национальностей. Всего в программе более 150 мероприятий. И о валюте в завершении выпуска. Доллар в этот понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Пока все, а далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Знакомая незнакомка. Но это только на первый взгляд парадокс, друзья. На самом деле в песнях чего только не бывает. Это Игорь Николаев на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Андрей Никольский, Эдди Хантингтон и Томас Невергрин.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что же это было, скажи? Колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку, и все, трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
6: Реклама.
7: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
8: Но... Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
15: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
16: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
17: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
18: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
17: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите! Друзья!
19: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо.
2: 15+.

0: Мне кажется, самое сложное, что попросил герой этой песни, это смотреть глазами умными в глаза, да? А если у меня не такие глаза, а? Что делать? Ну, тут и оно. 15:34 в столице, друзья. Вы слушаете Retro FM уже совсем скоро. У нас Роберт Майлз, группа Браво и Крис Ри. Всем доброго дня.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро.

0: Вы знаете, друзья, я тут подумал, а ведь как хорошо работать фрилансером, а? Можно на работу ездить на велотренажере, представляете, а? Такие размышления у меня по понедельникам бывают. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 15:49, до конца этого часа на Ретро-ФМ. Кальвин Оук и Лев Лещенко.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
1: Ретро-ФМ.
5: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 16.00 на Retro FM, впереди Милен Фармер, Юрий Антонов и Modern Talking. И новости прямо сейчас с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России обеспечит исполнение решений, принятых на высшем уровне, для дальнейшего наращивания сотрудничества с КНДР по всем направлениям. Он принял участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР вместе с председателем кабинета министров КНДР. Было отмечено, что Россия высоко ценит особые дружеские и союзнические отношения и дорожит доверительным диалогом лидеров двух стран. Открытие моста он назвал новым символом дружбы. В России планируют разработать общую систему оплаты труда медицинских работников к концу этого года. Сейчас подходы к формированию зарплат медиков разнятся от региона к региону, а в некоторых субъектах оплату определяет само учреждение. По новым правилам доля оклада будет составлять не менее 50% без учета компенсации, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Новую систему планируют опробовать и внедрить в начале 2027 года. Напомню, что ранее Владимир Путин анонсировал единую систему оплаты труда работников бюджетной сферы. МВД России за 7 месяцев текущего года приняло решение о принудительном прекращении гражданства в отношении более 1000 лиц. Более 70% прекращений связаны с вступлением в силу приговоров за тяжкие и особо тяжкие преступления, 11% за неисполнение обязанностей по воинскому учету, 10% за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Также на 10% выросло число отклоненных заявлений о приеме в гражданство, более 65% отказов связаны с представлением поддельных документов или ложных сведений. Председатель Совета экспортеров кофе Бразилии объяснил, почему цены на кофе в магазинах не падают вслед за биржевыми котировками. Розничная стоимость меняется с задержкой и затем надолго закрепляется на новом уровне. Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке недавно опускались до $2.50 за фунт, но затем поднялись выше $3. Если биржевые котировки вырастут более значительно, цены для потребителей также могут повыситься. И российская команда Team Spirit выиграла турнир Blast Open Porta по Counter-Strike 2. На финале они обыграли европейский состав Маус со счетом 3-1. Призовой фонд турнира составил более $1 миллиона, а за победу Team Spirit получила $250 000. Самым ценным игроком признан россиянин Данил Дон Кришковец. Это второй титул Team Spirit подряд. В августе команда выиграла eSports World Cup в Париже. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро торгуется на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Есть такая народная примета: если после двух холодных и дождливых дней потеплело и светит яркое солнце, скорее всего, наступил понедельник. Но нынче совсем не совсем так, хотя, конечно, дождика действительно нет. В Москве, надеюсь, в других городах вещания тоже. Спасибо, как говорится, хотя бы и на этом. А вы слушаете Retro FM, друзья, в Москве 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Ким Вайлд, Дмитрий Маликов и Белинда Карлайл.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове-на-Дону плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
9: 16+. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
15: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните. 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: В эфире новости.
17: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
18: Не откладывайте. Продавайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
19: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
21: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Я открываю глаза, они закрываются. Я открываю, они закрываются. Я открываю, они закрываются. А как по утрам развлекаетесь вы, друзья? Кстати, есть еще один железный способ сделать свое утро добрым. Это слушать с утра пораньше первую смену на Ретро-ФМ. Каждый будний день с 7 до 11 новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова, Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
5: «Максидом».
6: Сохраняете интерьеры в «Пинтерест»? Пора жить в таком. «Эльба Мебель». 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. «Эльба Мебель». С нами легко.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка. Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
13: Каждый день
12: ровно в 21.00.
11: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ.

0: Да, и эта песня тоже не только об Акапулько, но еще и об аморе, о любви. Собственно, как и все песни, которые звучат здесь, на Ретро FM, друзья. Это Рики и Повери в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова. Я прощаюсь с вами до завтра. Ну, а до конца часа еще споют Смоки и группа Комбинация. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Ребенок заболел. Нам Эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Опять назад пустым ехать?
12: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
11: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
18: Я построю здесь новый мир.
17: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
19: Реклама 18+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
10: 12+.

0: Москве 17.00. В новый музыкальный час ворвемся под лучшие хиты русского размера и Сиси Кетч.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России могут серьезно ужесточить наказания для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает газета.ру. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Правительство Ростовской области расширяет меры стимулирования социально ответственного бизнеса. Губернатор Юрий Слюсарь подписал постановление, которое меняет подходы к определению лучшего социально ориентированного работодателя, сообщает сайт правительства региона. Чтобы претендовать на звание лидера, компания должна подтвердить наличие программ поддержки, помощь беременным сотрудницам и родителям дошкольников, гибкий график работы, оздоровление для работников и их детей, мероприятия по укреплению традиционных семейных ценностей. В Ростове до конца года планируют обустроить 200 новых контейнерных площадок. Такое поручение региональному оператору дал глава города Александр Скрябин по итогам объезда Кировского, Пролетарского и Первомайского районов. Новые площадки будут оснащены специальными отсеками для сбора крупногабаритных отходов. В Ростовской области на новой рабочей неделе значительно похолодает, также в регионе сохранится порывистый ветер и продолжатся дожди. Синоптики прогнозируют, что погода улучшится только к концу недели. Пятница, 11 сентября, будет самым теплым днем недели. Воздух прогреется до плюс 27-30 градусов. Владельцы собак тратят на продукты примерно на четверть больше, чем хозяева кошек, как пишет газета.ру со ссылкой на аналитиков. Дело вовсе не в покупке корма. Собачники чаще берут готовую еду, напитки и кофе. В среднем владельцы собак ходят в магазины 27 раз в месяц, а хозяева кошек – 23. Аналитики связывают разницу с прогулками. Магазин чаще оказывается по пути у владельцев собак. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всего-то одна неделя сентября позади, а многих уже интересует единственный вопрос. Когда уже весна и майские праздники? Ну да, в начале осени уже. Скучаем по ласковому маю. Зато песни группы с аналогичным названием звучат у нас довольно регулярно здесь, на Ретро FM. 17:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного понедельничного вечера. Впереди в нашем эфире Роксет, Юрий Антонов и дуэт Maywood.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Товарищи мужчины, если ваша жизнь не сахар, задумайтесь, может, это от того, что просто рядом с вами нет сладкой женщины. Шведская группа Roxette заставила нас немного задуматься, а заодно и взбодриться. Ну, под такой-то ритм почему это этого не сделать, тем более под занавес трудового понедельника. 17.35 в столице. Через 3 минутки нам на ретро-фм еще споет Ace of Base, Игорь Николаев и Демис Русос. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
11: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Если на ум приходит словосочетание «жизнь прекрасна», которое, кстати, красной нитью проходит через эту песню шведской группы Ace of Base, значит, у вас отличное настроение. Значит, вам можно по-хорошему позавидовать и с вас же брать пример. Потихоньку заканчиваем свои понедельничные дела, продолжаем встречать этот сентябрьский вечер под песни любимых артистов. 17:48 в Москве. Далее послушаем на Ретро FM Пола Маккартни с Майклом Джексоном и веселых ребят. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Опять назад пустым ехать?
10: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru 18+.
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: В Москве 18.00 группа «Цветы» и «Silent Sokol» составит нам компанию в начале нового музыкального часа на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Магина Лихачева. Здравствуйте. Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшуюся встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. Песков отметил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате «Россия, США и Украина», но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Напомним, в субботу в Кремле прошла встреча Владимира Путина с спецосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. В городских лесах Ростова 25 июля ураган уничтожил более 100 тысяч деревьев. В жилых кварталах и на улицах города шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев. Однако основные массовые потери пришлись именно на лесопарковые зоны и глубокие насаждения. С начала года Комитет по охране окружающей среды Ростова составил 2156 административных протоколов за парковку на газонах. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, большинство ростовчан хотят видеть город зеленым и благоустроенным, а сохранение газонов напрямую зависит от культуры парковки. Штрафы за нарушения составляют от 4000 рублей для граждан до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Средняя соленость Азовского моря достигла исторического максимума 16 промилле. За последние 19 лет она выросла примерно на 60%, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный научный центр РАН. До 2007 года средняя соленость моря составляла 10-11 промилле. Теперь Азовское море по этому показателю приблизилось к Черному, где соленость достигает 18-19 промилле. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев, у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше, более 2,5% против 2% у мужчин. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом пока все, далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Снова на работу. 18:19 в Москве. Мадонну на Ретро-ФМ скоро сменят Леонид Агутин и Тото Кутуньо.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много.
3: Что же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: 9.17, понедельник, первый Ефим. 31
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
5: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
5: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. УРА-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511-40-40. Магазин «Дверной».
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
17: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
18: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в

0: Как напоминают умудренные жизненным опытом люди, впечатления от встречи зависят от времени и места этой самой встречи. Например, медведя можно встретить в цирке, а можно и в лесу. Но есть нюанс. Если в первом случае получится повеселиться от души, то во втором успеть бы унести ноги, после чего произнести что-то вроде... Еще раз погромче. 18:35. Время московское. Вы слушаете Ретро-ФМ. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, легкого понедельничного вечера под песни любимых артистов. Через 3 минутки с небольшим нам споют Пати Райан, Брайан Адамс и Нина Бродская.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.

0: часто. Слышу я вас лет, что не постоянное. Ошибаетесь вы все. Я просто многогранная. Невольно вспомнились эти строки. Вас лет в песне Пати Райан, чья героиня в поиске большой и чистой любви. Найти ее искренне пожелаю. И ей, и всем, кто ее пока только ищет. Музыка Ретро ФМ вам помощь. И в частности, Земля, Ветер, Огонь и группа Комбинации до конца этого часа. 18:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
11: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 7 вечера в Москве. Два классных дуэта. Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко, Альбана и Рамина Пауэр ждут нас впереди. Но сначала послушаем последние новости Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В МЧС заявили о стабилизации паводковой обстановки в России. За прошедшую неделю от воды освободилось около 400 жилых и дачных домов, более 1000 приусадебных участков и 19 объектов транспортной инфраструктуры. Обстановка осложнялась опасными метеоявлениями в 13 регионах, однако сейчас ситуация стабильная. Также за прошедшую неделю пожарные потушили более 6500 возгораний. Количество пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом на 13%, а число происшествий на воде уменьшилось на 28%. Михаил Мишустин поручил проанализировать эффективность форумов в России. Минэкономразвитие и Минфин до 1 декабря проанализируют эффективность форумов, проводимых с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов регионов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи главы правительства с членами Совета Палаты Совета Федерации. Ведомства должны представить в правительство предложение по оптимизации проведения форумов с учетом указания президента. В России на треть вырос голосовой трафик на фоне ограничений мобильного интернета. Объем голосового трафика в мобильных сетях в первом полугодии этого года вырос на 25-30% по сравнению с прошлым годом. А мобильный интернет-трафик впервые начал сокращаться на 10-15%, сообщили участники рынка. У Минцифры схожие данные. Мобильный трафик снизился до 8%, до почти 12 миллиардов гигабайт, а фиксированный вырос на 19%, до 58 миллиардов. Продолжительность разговоров увеличилась более чем на четверть. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как защитить детей при втягивании в преступную схему. Родители, подозревающие втягивание ребенка в преступную схему, могут ограничить им доступ к средствам связи, но если преступление уже совершено, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Она подчеркнула важность доверительных разговоров с детьми, цифровой гигиены, не брать трубки с незнакомых номеров, сообщать об угрозах и не передавать данные. И завтра впервые отметят День языков народов Российской Федерации. Праздник утвержден указом президента 4 ноября прошлого года в целях сохранения и поддержки языков и приурочен ко дню рождения поэта Расула Гамзатова. В этот день по всей стране пройдут лекции, семинары, акции и просветительские мероприятия. Участники смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу народов России, а также попробовать себя в языковых играх. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Купи легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
10: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки».
11: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
12: А можно в горы. Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
15: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
17: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
18: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Scatman John на Retro FM в свое время довольно известный в узких кругах успешный джазовый музыкант, который приобрел широкую известность в середине 90-х благодаря как раз этому скороговорному хиту. Это при том, что артист с детства страдал заиканием. Поэтому свой успех Scatman John назвал превращением своей самой большой проблемы в свое самое полезное качество. Надеюсь, вы не забыли, друзья, как полезно начинать свой будний день вместе с утренним шоу «Первая смена» на Retro FM. Напомню, что ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина вот уже как неделю вернулись из летнего отпуска. И теперь с понедельника по пятницу с 7 до 11 радуют вас новыми играми, крутыми призами, ежедневной темой для обсуждения, новостями, шутками, дарят отличное настроение и, конечно же, вашу любимую музыку. Все, что нужно для правильного утра, исключительно для вас, друзья. Вы найдете в нашей первой смене на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря.
5: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
8: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: вовремя разглядеть знак судьбы, о чем поет группа Ace of Base, многого стоит, но еще надо понять, как воспользоваться такой подсказкой и успеть сделать это. Надеюсь, друзья, если вам представится такой случай, выпадет такой шанс, у вас все получится. Ну а у нас, друзья, получится послушать до конца этого часа на Retro FM лучшие песни Сандры и Льва Лещенко. 19:47 в столице, меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.
2: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-In и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
6: Реклама 18+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Опять назад пустым ехать.
11: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
14: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 8 вечера в Москве. Modern Talking и Михаил Боярский помогут нам порадоваться началу нового музыкального часа на Retro-FM. А главные новости понедельника расскажет нам прямо сейчас Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложение по комплексной модернизации мер поддержки семей и повышению рождаемости до 1 июня следующего года. Минтруд, Минздрав и Минфин должны предоставить новые меры расширенной поддержки семей в зависимости от количества детей, а Минцифры и Минтруд обеспечить возможность одновременной подачи всех документов через портал госуслуг для получения соцподдержки при рождении ребенка. Минэкономразвития, Минтруд, Минфин и Минцифры и ФНС проработают дополнительные экономические стимулы для работодателей, внедряющих корпоративный демографический стандарт. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что третий пакет мер против кибермошенничества будет содержать от 15 до 17 новых инициатив. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года. Ранее оба предыдущих пакета уже одобрены и подписаны президентом. По словам Григоренко, принятые меры уже показали эффективность. С начала этого года количество мошеннических преступлений в интернете сократилось на 30%. Он отметил, что для борьбы с кибермошенничеством необходимо не только совершенствовать технологии и законодательство, но и повышать цифровую грамотность граждан. Россия и Сербия договорились расширить авиасообщение рейсами в Калининград и обратно, об этом сообщил Минтранс. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград, что благотворно скажется на развитии туристической, культурной и деловой сфер. В России увеличился межремонтный интервал дорожного покрытия благодаря новым технологиям и изменению состава асфальтобетонных смесей. Применение новых присадок позволяет дорогам выдерживать эксплуатацию до 5 лет, а цель – достичь интервалов 7-10 лет. Например, в Кемерово по анас-проекту отремонтированы 17 объектов протяженностью более 20 километров с применением современных технологий. Однако было отмечено, что более стойкие материалы увеличивают стоимость работ, что создает сложности при фиксированном финансировании. И жительница Петербурга спустя 29 лет нашла братьев и сестер в Италии благодаря сцене из сериала. Она натолкнула ее на мысль о том, что она не является родной дочерью. И она направила запрос в органы и выяснила, что была удочерена в 1997 году. А в 99-м двух сестер и двух братьев усыновили итальянцы. Героиня истории нашла их через соцсети по фамилии отца и сейчас поддерживает связь с родными через переводчика, планируя встретиться лично. Я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 86 рублей и 19 копеек. Евро 100 рублей и 17 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Группа Man at Work на Retro FM с приветом из далекой Австралии, где сейчас жители радуются первым дням весны. Такая вот интересная страна, занимающая целый континент. Кстати, недавно узнал, что в реке Аллигатор, что в Восточной Австралии, аллигаторы никогда не жили. Вот крокодилы, да, не очень большие, не такие опасные, но при этом в национальном парке, через который эта река протекает, есть переправа с одного берега на другой, известная тем, что машины пересекают ее по воде в окружении множества диких присмыкающихся. 21 минута 9 в Москве. Далее отпетые мошенники Тина Тернер вернут нас в северное полушарие Земли. Через несколько минут послушаем их лучшие песни здесь, на Retro FM.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Вы?
3: В 19.00 на «Домашнем». 16+.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
8: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша правил выведения количества призов в сроках, месте и порядке получения в приложении «Пятерочки» 6+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
12: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Песня, родиться которой в ноябре 63-го года помогло большое потрясение, случившееся в жизни музыканта, ее написавшего, американского соло-музыканта Бобби Хэба. Для него она стала попыткой найти свет в кромешной тьме или в конце тоннеля и надежду на лучшие времена. А мировое признание песня получила после того, как ее перепела группа Бонни М. Их версия вошла в число величайших хитов 20 века. По мнению музыкальных критиков, она и звучит прямо сейчас здесь, на Ретро-ФМ в 20:36 по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
10: Категория 16+.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Ретро-ФМ.

0: Как выяснили британские ученые, больше всего от синдрома понедельников страдают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Но не только они подвержены этому веянию. Если эти страдания до сих пор не утихли, а понедельник закончится через 3 с небольшим часа, вам однозначно поможет вечеринка Ретро-ФМ. Никакой хандры, только веселье и позитив, друзья. С 21.00 до полуночи будем отдыхать под самые популярные дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Из 12 минут 9 в Москве. Через несколько минут встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Всем отличного танцевального настроения.
1: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: А мода C7 собрать все взгляды.
2: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidofismotors.com.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

По нашей доброй традиции приветствую всех, кто собрался, настроился, присоединился к нашей компании, дабы насладиться лучшей танцевальной музыкой, что умело собрано в едином неповторимом супермиксе. Вечеринка Retro FM продлится, как всегда, до полуночи. Я, Руслан Романов, задержусь в прямом эфире даже подольше и вам советую не переключаться. 21 час и почти 20 минут. Время московское. Хорошего всем настроения и зажигательных танцев.

0: Это E-Type продолжает нашу сегодняшнюю встречу. Друзья, самые горячие хиты нескольких десятилетий встречаются на нашем ежедневном дэнс-марафоне. Убедиться в этом проще простого. Настроиться на вечеринку RetroFM с 21 часа до полуночи в любой удобный для вас момент времени и получить максимальное удовольствие от тех треков, которые, быть может, вы давненько не встречали. 21.33 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Мощные вокалы, фирменная манера и, как говорят звукорежиссеры, самый качественный саунд. Собственно, настоящих асов и мастеров своего дела можно определить с первых же аккордов и битов. Ну и группа Абба в этом смысле, как всегда, на лидирующих позициях. Причем, я бы даже сказал, неизменно. Стабильность – признак мастерства. 21.50 в столице. Это вечеринка Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

прекрасных городах обстоят дела, а вот в столичном регионе рандеву на улице лучше не устраивать с учетом внезапно бодрящих температур. Вроде бы всего-то неделя, как наступила осень, а тут такое. Поэтому идеальный вариант — это, конечно же, настроиться на вечеринку Retro-FM и в теплой во всех отношениях атмосфере провести время под лучшую танцевальную музыку. 22:20 в Москве.

0: Вечерочки. Наши любимые, я бы даже сказал, вечерочки. Ну а с ними, соответственно, и вечериночки. Ретро-ФМушки в эфире ежедневно для вас с 21 часа до полуночи. И понедельник не исключение, как вы уже поняли, друзья, к нашей всеобщей радости. Расслабляемся после самого ответственного трудового дня, согреваемся энергичными ритмами. Влад Сташевский только что в уникальном миксе 22:34. Время московское.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочешь ощутить легкость курортного настроения и отдохнуть в санатории? Легендарный сыр «Виола» в «Пятерочке» и выиграй путевку в санаторий. «Виола» – 70 лет вместе.
6: Срок акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша правил проведения количества призов, сроках, месте и порядке и получения в приложении «Пятерочки» 6+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Залихватские настроения от группы Любэ невольно заставляют призадуматься, а точно ли сегодня понедельник. И да, друзья, это точно. Пятница была совсем недавно, так что слушаем и воспроизводим в памяти минувший уикенд. Уникальный микс тем временем продолжается. Надо признать, пролетает по обыкновению как-то все это моментально. Позади большая часть сегодняшней вечеринки Ретро-ФМ. Но и до финиша еще время у нас имеется в запасе, так что танцуем с удовольствием. Дальше.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-баток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

Да, Бананарама в уникальном миксе и чуть более поздняя версия Шизгары, нежели оригинал, но не менее зажигательная при этом, конечно же, версия, а для многих даже и более динамичная. 23 часа и 19 минут в столице, вечеринка Ретро FM в самом разгаре. Всем пламенный привет!

Наше плавание с вами по морю лучшей танцевальной музыки нескольких поколений продолжается. Правда, вот на горизонте уже виднеется и пристань, друзья мои. Вечеринка Retro FM продолжается до полуночи, так что если вдруг вы не успели потанцевать, еще есть шансы это сделать. 23:33, точное столичное.

диско по-итальянски. В этом знает толк сеньор Пупо, чье творчество, в свою очередь, хорошо знакомо постоянным слушателям ретро-ФМ. Вот и вечеринка сегодня не обходится без нашего большого друга и произведения из его репертуара. Близится к финалу уникальный супермикс, друзья. Потанцуем с вами еще до полуночи, а потом вместе, надеюсь, встретим новый день этой недели. 23:49, столица.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: пошла! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

это, как вы поняли, очередной музыкальный заряд бодрости и энергии для всех, кому это в данный момент времени необходимо. 0 часов и почти 20 минут в столице. Новый день вступает в свои права. Вторник, 8 сентября. Мы встретили совсем недавно. Вместе, надеюсь, под лучшую музыку на ретро-ФМ. В том же направлении будем двигаться под аналогичный аккомпанемент. Скоро «Синяя птица» и «Рики Мартин» уже через несколько минут. Всем здравствуйте.

Думается мне, что с учетом недавно завершившейся в нашем эфире вечеринки Ретро-ФМ, мы все можем примерить на себя вот эти характеристики и описания. Hot Girls и Bad Boys после трехчасового танцевального марафона. Это, по-моему, неудивительно. Группа Bad Boys Blue на Ретро-ФМ в продолжении музыкальной ночи в столице 0.35 практически. Далее Рики Повари и Владимир Пресняков уже через несколько минут.

Дуэт «Ля Буш» и суперхит «СОС» максимально актуально для всех тех, кто в эти минуты просыпается. Есть и такие, соответственно. Ну а в столичном регионе ночь только переходит в стадию глубокой. 0:49 в Москве.

0: и видно, ангельский быть должен голосок. Это в некоторой степени и про Дону Саммер, я так полагаю, которая дарит нам экстравагантные мотивы в продолжении музыкальной ночи. 1:20 в столице. Далее Ким Уайлд и Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в 1:00 дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье 1:00 дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Лев Лещенко на Ретро-ФМ. Слова и строки, которые переходят из уст в уста, от поколения к поколению. Так было, есть и будет всенепременнейше. В том числе благодаря и Ретро-ФМ в определенной степени. 1:35 в столице. Далее Сиси Кетч и Лу Бега в нашем эфире.

Вот именно так пусть сегодня все складывается, хотя еще лучше, если у печали не будет никаких шансов. Настраивайтесь на лучшую музыку и улучшайте настроение в любое время дня или ночи. Я, Руслан Романов, свою порцию позитива получил и вынужден уступить место в студии, поскольку смена моя завершается в 2:00. Встречайте Андрея Мареева на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Любовь, как известно, приходит и уходит, потом опять приходит, потом опять уходит. Ну, короче говоря, подвижная штука такая, как ртуть. Не сидит на месте эта самая любовь. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM в 2 часа и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад пожелать вам доброй ночи, друзья, поприветствовать вас в этом новом наступившем сентябрьском дне. Это вторник, 8 число. Совсем скоро услышим Modern Talking Константина Никольского и Антик.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

отбрасывая в сторону дела сердечные, романтические, скажу, что если кому из вас, друзья, довелось уже прожить эту бессонную ночь, или только вы в начале этого пути, я говорю вам, держитесь, мужайтесь, ну и так далее и тому подобное. Пусть эта ночь для вас будет приятна, как минимум. 2:35 в столице.

Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то садится, кто-то встает. Вот такие незамысловатые стихи получаются. Ну, друзья, слушайте, какая музыка, то есть простая, но весьма-весьма приятная, такие и стихи. Дуэт «Якида» на Retro FM, 2 часа почти 50 минут. Скоро услышим Кайли Миноуга, ансамбль «Синяя птица». Всем доброй ночи!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.